0: Это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульо.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На Первом радио.
3: Первое радио.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободен.
3: 89.1 FM.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Оля. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто!
1: 89.1 FM.

0: Так. Ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.
3: Радио.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто!
5: Первое радио.
4: Это здорово!
6: Всегда с тобой!

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: 89.1 FM.

0: Компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
3: Все! Все мужики одинаковые!
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь. Разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
7: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
1: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне запись. Ну-ка, посмотри-ка.
7: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
1: Какая коллега? Он из дома работает.
7: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио. Первое радио всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Сава. На этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: 89.1 FM.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульё.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
4: 89.1 FM.

0: связать это?
1: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу случайной связи. Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Значит, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
4: Случайные связи.
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
4: Всегда с тобой.

0: Здравствуйте! Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду!
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

честно, я не ждала, что ты когда-то меня наберешь. Ты снова будто мой, все так же шутишь и смеешься, только теперь чужой. Больно, давай не будем о прошлом.

0: тайга, тоже лескуар.
1: Внимание, товарищи!
2: Каждую пятницу.
3: Минутная готовность.
2: С 15 до 17.
3: На исходные.
2: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
4: Прощайте, люди будущего!
5: Да валите вы уже быстрее!
2: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
2: Город диско.
7: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком.
7: Первое радио.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Да валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается!
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился!
1: Город Диско 89.1 FM.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком.
7: Первое радио всегда с тобой.

0: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Война, это все продолжается постоянно.
2: Я буду ждать выборов.
3: Ракеты к нам летели, конечно.
4: Ракеты много куда летят.
5: А что аналитика у нас очень страдает.
0: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».

8:03 в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Ну что ж, дорогие друзья, утро! Утро субботы 11 июля начинается. Ну что, дорогие, привыкли уже немножечко к лету? А, да, конечно, уже почти середина лета. Представьте себе, почти, я сказала. Но как бы температура, тьфу-тьфу-тьфу, еще не такая уж критичная. Например, у меня сейчас мама во Франции, и она говорит, у них было вчера 39 градусов, и это просто ужас, потому что у них же кондиционеров нигде нету, и невозможно просто привыкнуть к этому. А она еще из Шотландии, так представьте себе просто-напросто, какой это перепад температур, когда в Шотландии лето, это максимум, ну там, наверное, градусов 17, просто-напросто. Да, для нас это зима, а для них это лето, вот так-то. Ну что ж, давайте сегодняшний день начнем на позитиве, с хорошим настроением, ну и, конечно, узнаем, какой же праздник можно сегодня отметить. Сейчас про все расскажу. Ну, а также хочу напомнить, что в 8:15 мы с вами послушаем рубрику про футбол. А я вчера смотрела, там было, конечно, что посмотреть. Ну, в 10:30 повтор рубрики «Полный вперед», а в 11:30 у нас с вами повтор рубрики «Дикие домашние». Все, вроде совсем разобралась. Да. Так, что же сегодня отметить? Потому что каждый день это праздник, и праздники нужно отмечать, да и тем более дать себе повод какой-то. Девушки, мальчики вас тоже касается, но девочек в большей степени, я думаю, сегодня день шоколада. Авторство празднования самого сладкого дня в календаре принадлежит французам. Именно они впервые с размахом отметили шоколадное торжество в 1995 году. Ну, в принципе, не такой уж старый праздник, но тем не менее, почему бы не отметить? И хотя французы не были первооткрывателями шоколадного счастья, их многолетняя преданная любовь к замечательному кондитерскому десерту не вызывает сомнений. Так, еще в 18 веке на территории Франции было открыто порядка 500 заведений, в меню которых значились исключительно шоколадные позиции. А затем эстафету праздника подхватили европейцы, американцы, и среднегодовая норма потребления жителя США составляет более 13 килограмм. Представьте себе, господи, это же сколько шоколада! Ужас. Изобрели шоколадный напиток по одной из версий ацтеки. Они поглощали его в огромном количестве по несколько чашек в день. А вот масштабному наслаждению плантаций какао мы обязаны мексиканцам. Однако ни те, ни другие не догадывались добавить в напиток сахарный тростник. Предприимчивые испанцы стали добавлять в него корицу, мускатный орех и придали ему сладость. Свой рецепт они хранили в строжайшей тайне более 50 лет. Однако контрабандисты наладили европейские каналы и переправили туда чудо-напиток. Он был непозволительной роскошью из-за невероятно высокой цены, поэтому вкусить его могли только аристократические семейства. По приказу Анны Австрийской во Францию были доставлены коробки с какао-бобами, а на службу был принят шоколадье-виртуоз. Знатные дамы считали, что шоколад является мощным афродизиаком. Сама мадам Помпадур именовала его не иначе, как обжигающий источник любовных страстей. В 16 веке бельгийские фармацевты стали варить особенный лечебный шоколад. В его состав входили лекарственные травы, масла, цветы и тому подобное. Традиционную твердую плитку первым выпустили британцы в 50-х годах 19 века. А молочный и белый шоколад изобрели швейцарцы. Но цена на него по-прежнему была запредельно высокой. И только в 20 веке шоколад стал доступен широким социальным кругам. Ну а в Советском Союзе шоколад долго порицали и относили к категории буржуазных десертов. Наладить массовое производство удалось купцу Абрикосову, который придумал шоколадные коллекции с изображениями известных артистов, а также конфеты в забавных обертках и легендарных шоколадных Деда Морозов и Зайцев. Первой поистине народной шоколадкой стала Аленка, конечно же. Шоколадные ингредиенты способствуют релаксации и психологической разрядке. Они провоцируют выброс эндорфинов и разрушительно улучшают настроение. Бытует мнение, что шоколад замедляет процессы старения. Несмотря на калорийность, его рекомендуют даже диетологи. Правда, в умеренных количествах. Всегда помню, что все должно быть в умеренных количествах. И в большинстве стран выражение «все в шоколаде» означает, что жизнь удалась, и все сложилось самым наилучшим образом.
вкус шоколада из-за наличия сильного стимулятора феманина, вызывает непреодолимое чувство идентичной влюбленности. Самым необычным является чикагский шоколад. Есть разновидности со вкусом жгучего перца, бекона и грибов. Известные шоколадье обладают уникальными навыками, и они способны распознать более 400 ароматов какао. О, ничего себе! Ну и что же делать в день шоколада? Да, а его объемы продаж вкуснейшего десерта значительно вырастают, и в праздник принято проводить фестивали, ярмарки, дегустации, мастер-классы, конкурсы с прессами и угощениями. Фабрики и кондитерские организовывают День открытых дверей, где рассказывают о таинствах изготовления сладостей и демонстрируют, как из молока, какао и ягодных наполнителей рождается настоящее чудо. В этот день часто устраивают грандиозные какао-пати с каскадами конфет, шоколадных десертов и фондю. А как же можете вы отметить? А я не знаю, если честно. Просто побалуйте себя немножечко шоколадом сегодня. Лично я шоколад не люблю, но это не повод себе отказать хотя бы в кусочке. Когда мир...

0: Спонсор дневника чемпионата – крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Открывая футбольную Америку.
2: Спустя почти неделю после вылета Бразилии от Норвегии в 1/8 финала лидер Селесау Винисиус Жуниор извинился перед болельщиками за провал на чемпионате мира. 25-летний нападающий отметил, что у Бразилии была достаточно сильная команда, чтобы пройти дальше, но этого не случилось. Он пообещал бороться за общую мечту – вернуть Бразилию на вершину мирового футбола. Пятикратные обладатели Кубка мира впервые за 36 лет не вышли в четвертьфинал. Вылет в 1/8 – худшее выступление Бразилии на мировых первенствах в 21 веке.
1: Плавали, знаем.
2: Сборная Испании обыграла Бельгию со счетом 2-1 и вышла в полуфинал чемпионата мира. Для бельгийцев встреча началась с серьезной потери. На разминке травму получил капитан команды Юрий Тилеманс. В первом тайме гол в ворота бельгийцев забил Фабиано Руис, который впервые после стартового тура группового этапа вышел в основном составе, заменив Педри. А на 41-й минуте Шарли де Кетелере головой замкнул навес с фланга и сравнял счет. Этот гол стал первым пропущенным Испанией на турнире. До этого момента вратарь «Красной фурии» Унаи Симон не вынимал мяч из сетки 650 минут. Победный мяч забил Микель Мерино на 88-й минуте. Он первым оказался на добивании после дальнего удара Пауку Барси. Мерино вышел на замену всего за 2 минуты до этого. Это второй матч подряд, когда он приносит Испании победу в 1/8 финала против Португалии. Он точно так же вышел на замену и забил победный гол в добавленное время. Незадолго до гола произошла вынужденная замена вратаря Бельгии Тибо Куртуа. Он в слезах покинул поле из-за травмы бедра, и его заменил Сенне Ламанс, 24-летний вратарь Манчестер Юнайтед, для которого это был дебютный матч на чемпионате мира. Именно Ламанс не справился с ударом Кубарси и выронил мяч прямо перед Мерино. В полуфинале испанцы встретятся с Францией, которая накануне обыграла Марокко 2-0.
1: Попутного ветра. Ветра.
2: Жорже Жезуш назначен новым главным тренером национальной команды Португалии. 71-летний специалист подписал 4-летний контракт до домашнего чемпионата мира 2030 года. Для него это первый опыт работы со сборными. В последние годы он тренировал саудовские клубы и именно команду Аль-Наср с Криштиану Роналдо. В составе Жорже привел к чемпионству в прошедшем сезоне. Это был первый трофей клуба после перехода пятикратного обладателя золотого мяча. Жезуш сразу же заявил, что будет вызывать Роналдо в сборную, пока тот в форме и готов играть, но не гарантирует ему место в стартовом составе. Это были некоторые итоги 30-го дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку».
0: Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему
1: здоровью. Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
4: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
5: ДАКС в Ришон Ле Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон Ле Цион Лишанский 3 и ДАКС Ашдот Вайцман 2.
6: Жаркое лето в Центр Кар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центр Кар Азур. Дер-Хашива 9.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: После разрыва мениска получила 90 шекелей. Даже не ожидала. Спасибо компании «Махаль».
3: «Махаль». Нам важен результат.
4: Звездочка 96-24. Результат индивидуальный. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
5: «Оболонь». Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
8: Звездочка 8383.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

Подходит к завершению этот час. Переходим в новый. Ну а ровно в 9 часов утра мы услышим с вами выпуск новостей и узнаем, что же там происходит в Израиле и мире. А происходит много чего, поэтому, да, действительно, лучше быть в курсе. Ну а также следующий час проведем в компании музыки и еще раз музыки. Немножечко поболтаем, ну и вообще будем кайфовать от этого утра. Утро субботы. Что может быть прекраснее? Только если это полностью выходной, не правда ли?

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Клара Новикова.
1: Я очень хорошо помню, как на одном из концертов какой-то человек снял магендоид и надел мне на шею. Я пришла и сказала, мне человек надел вот этот вот. И Соня Ротару пошла в зал в надежде, что и кто-нибудь тоже что-нибудь наденет.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Когда мы на одной волне.
0: Реклама. 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
4: Продолжаем праздновать. Гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. Креветки очищенные и свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм только 10,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эликоин 41.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Переговоры США и Ирана. Подробнее через несколько секунд. В Израиле 9 утра, суббота, 11 июля. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Саудовское агентство SPA сообщило, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По данным агентства, стороны обсудили сотрудничество между Саудовской Аравией и США, а также региональные и международные вопросы, включая переговоры между Вашингтоном и Тегераном. Особое внимание было уделено важности обеспечения безопасности морских путей и поддержки усилий, способствующих укреплению безопасности и стабильности в регионе, о чем говорится в официальном сообщении Рияда. В свою очередь, саудовская телевизионная сеть «Аль-Арабия» сообщила, что со ссылкой на высокопоставленный источник, что технические группы из США и Ирана встретятся в Пакистане завтра. Тем временем президент США Дональд Трамп пригрозил полностью уничтожить Иран, если власти Исламской Республики попытаются осуществить угрозу убийства действующего американского президента. Тысячи ракет приведены в боевую готовность и нацелены на Исламскую Республику Иран, и еще тысячи немедленно последуют за ними, если иранское правительство осуществит свою угрозу, провозглашенную во многих уголках земного шара, убить или попытаться убить действующего президента Соединенных Штатов Америки, в данном случае меня. Приказы уже отданы, и вооруженные силы США готовы, полны решимости и способны в течение одного года с возможностью продления этого срока полностью разгромить и уничтожить все районы Ирана. Хвала Аллаху, написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Ранее в интервью New York Post Трамп сказал, что уже давно находится в числе главных целей Ирана. При этом он отверг сообщение о появлении нового конкретного заговора, который якобы выявила израильская разведка. Израиль ничего такого не обнаружил. Я уже давно номер один в иранском списке на устранение, заявил американский президент. Сегодня утром на 65-й трассе недалеко от перекрестка Майами автомобиль сбил подростка в возрасте примерно 14 лет, ехавшего на электросамокате. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу Рамбам в Хайфе. Тем временем несколько автомобилей столкнулись ночью на 6-й трассе недалеко от Тайбы. В результате аварии погибла женщина в возрасте примерно 20 лет, а 6 человек получили травмы. Пострадавшие были доставлены в больницы Бейлинсон в Петах-Тикве и Мэйр в Кфар-Сабе. 21-летний мужчина в тяжелом состоянии, мужчина примерно 30 лет в состоянии средней степени тяжести, и остальные получили легкие травмы. По данным полиции, погибшая была жительницей Лода. Полиция выясняет обстоятельства обоих ДТП. В Исфии, юго-восточнее Хайфа, было совершено вооруженное нападение, в результате которого тяжелое ранение получил 32-летний мужчина. Он был доставлен в больницу Рамбам в Хайфе. Кроме того, в районе 23 часов накануне в службу скорой помощи Маген Давид Адом поступило сообщение о раненом мужчине в Ум-эль-Фахм. Парамедики обнаружили молодого мужчину в возрасте примерно 20 лет в сознании с проникающими ранениями. После оказания экстренной помощи раненый был доставлен в больницу Рамбам в Хайфе в тяжелом состоянии. Полиция начала расследование обоих инцидентов. Минувшей ночью армия России снова нанесла ракетно-дроновый удар по Киеву, в результате чего пострадали не менее 10 человек, о чем сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По данным ГСЧС, среди пострадавших один ребенок. В Киеве и Киевской области ночью была объявлена воздушная тревога. Власти сообщали о работе сил ПВО и призывали жителей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги. Данные о последствиях атаки уточняются, а на местах работают спасательные службы, медики и коммунальные бригады. Удары минувшей ночью подверглись и объекты портовой инфраструктуры Украины в Одессе, Черноморске и Измаиле. Тем временем, как сообщил губернатор Ростовской области России Юрий Слюсарь, 4 судна, среди которых танкер, перевозящий метанол, подверглись атаке беспилотников в Таганрогском заливе, в результате чего погиб матрос. По информации Слюсаря, суда получили различные повреждения. Угрозы разлива и течи метанола нет, утверждает губернатор. В ходе отражения воздушной атаки уничтожено более полутора десятков беспилотников. Атаки подверглись в город Таганрог, Азовский и Неклиновский районы, написал Слюсарь. В Испании завершились юниорские и молодежные чемпионаты мира по виндсерфингу. Израильтянка Ноа Корен завоевала бронзовую медаль юниорского чемпионата. В юниорском чемпионате Гиль Штуб и Омри Лурия заняли 17 и 18 места. В молодежном чемпионате Альба Клейн и Наама Палатник заняли 8 и 9 места. В молодежном чемпионате Тамар Леви и Кфир Нов заняли 7 и 8 места. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет близка к среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме и в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 30 градусов, в Хайфе 29, в Бершеве 34, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 35, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 40 до 70 сантиметров. Это были новости. Эфир на Первом продолжает субботнее утро с Алиной Дар.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

9:08 в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. Субботнее утро продолжается. Сегодня у нас 11 июля. Да, я надеюсь, что планы у вас на сегодня хорошие построены. То есть поваляться на правом бочку, на левом бочку, да и вообще потянуться хорошенько и перелечь на животик или на спинку, как вам удобнее. И вот, просто кайфовать. Ну, а если вы сегодня работаете, то держитесь, ребята, и на нашей улице будет когда-нибудь выходной. Ну что, я вам в прошлом часе дала повод, который сегодня можно отметить, это день шоколада, но почему бы не продолжить? И сейчас такой немножечко пикантный повод продолжить. Не всем он, конечно же, подходит. И к этому можно относиться совершенно по-разному, но это существует в нашем мире, поэтому никуда от этого не деться. Сегодня международный день купания нагишом. Как поговаривают, Адам и Ева ходили в раю нагими, не испытывая никакого стыда до момента вкушения плода с древа познания. Известно, что во времена античности было принято заниматься гимнастикой и другими видами спорта без одежды. Возможно, поэтому в ежегодном велопробеге World Naked Bike Ride участвуют буквально в чем мать родила жители Лондона, Чикаго и других городов. Нудистские пляжи приветствуют всех желающих принимать воздушные и водные процедуры обнаженными. Во вторую субботу июля все сторонники раскрепощения и единения с природой отмечают Международный день купания нагишом. Инициатором торжества считается Ассоциация отдыха обнаженных людей из США. Еще бы, откуда же еще? И в честь праздника принято купаться нагишом в море, реке, открытом или закрытом бассейне и других местах. Забавный International Skinny Deep Day предшествует Международному дню нудиста, который также отмечается в июле. Оба торжества призывают людей к гармонии и близости с природой. Отдых в обнаженном виде активно поддерживают сторонники самого модного общественного движения последних лет – бодипозитива. Куда ж без них? Натуризм, который часто используется как синоним нудизма, зародился в конце 19 века в Германии. Основателем течения считается французский ученый-вегетарианец и отъявленный анархист Элизе Реклю. Он был убежден, что жизненная энергия человека восстанавливается путем прямого влияния на кожу солнечных лучей. Хождение нагишом – это не просто способ восполнить запасы витамина D3, но и протест против табу и лицемерия, царивших в обществе того времени. По стопам Реклю пошел и Кох, основавший в 1926 году в Берлине школу нудизма. Со временем натуризм стал мощным культурным движением и собственной философией миллионами последователей. Приверженцы течения приводят в пример племена Африки и Южной Америки, представители которых живут в дикой природе и обходятся без одежды, не считая это чем-то зазорным. Поклонники обнаженного образа жизни считают это одним из доказательств использования человеком наготы как элемента нравственности и моральной гигиены. В середине 1950-х нудизм, близость к природе и свободная любовь активно проповедовали дети цветов, те самые хиппи. Жизнь в коммунах была основана на пацифизме и всеобщей любви. Многие из членов общин были вегетарианцами. Хиппи не считали, что обнаженное тело культивирует похоть, поэтому ходили нагишом, называя друг друга братьями и сестрами. Звучит как кринж немножко, не правда ли? Несмотря на то, что популярность субкультуры детей цветов в 1970-х резко пошла на спад, философия свободы и протеста против пуританской морали продолжила свое существование. А современные натуристы ведут активную общественную жизнь. И в течение года они встречаются на конгрессы, которые проводит International Naturism Federation, да, такая тоже федерация существует. Целью этой и подобных организаций является воспитание и у людей уважения к свободе, терпимого отношения к человеческой личности и телу во всех его аспектах. Вот так-то. Что же касается Израиля, то в Израиле нет официально признанных муниципальных нудистских пляжей с соответствующими знаками от властей, так как публичное обнажение юридически находится в такой себе серой зоне. Тем не менее, в стране существует развитое такое туристическое движение, и есть несколько традиционных, общеизвестных, диких локаций, где люди отдыхают без одежды, а полиция и окружающие относятся к этому абсолютно спокойно. Первое такое место находится как раз недалеко от Тель-Авива, недалеко от Герцлия и кибуца Якум, если я не ошибаюсь. Я загуглила, я этого не знаю. Второе у нас есть на Мертвом море, отдельный пляж, где, в принципе, подобное можно увидеть. Ну, а также несколько других мест, один из них
них, к примеру, на юге, по-моему, возле Ашкелона. Да, я вот сейчас смотрю. Да, недалеко от Ашкелона. Вот так-то. Есть несколько мест, поэтому если вы любитель этого, вы наверняка уже и так знаете про эти места. Но если не любитель, то зачем вам об этом знать? Но зато и вот повод сегодня что-то отметить.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
3: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
7: Все просто! Citywash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
8: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
9: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
10: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
11: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар», звездочка 8383.
12: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
2: Реклама.
9: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Первое радио 891. Стримы один за одним. Вахтанг Кикабидзе.
2: Валерий Зимитович, пусть мир и праздник ваш дом придут. Да мне нравится вообще эта страна очень. Я все время сказал, если бы у меня хоть капелька еврейской крови было бы, я сразу уехал бы.
1: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
2: Программа очень хорошая. Дай Бог вам здоровья. Спасибо.
1: Реклама.
3: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
4: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
5: Люблю лицкий квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы, держат марку.
6: Вкусно.
5: Лицкий квас, любимый квас.
7: Травма на работе, порвал связки плеча, в итоге получил 122 тысячи шекелей. Спасибо, Махарь.
8: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 964. Результаты индивидуальны. Озвучено оптическое. Основано на реальном случае.
9: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. Пельмени Шева. Десятка 19,90 за килограмм. Сыр королевский и пошехонский 5,90 за 100 граммов. Мороженое Ласунька 3 за 9,90. Маданей Мания. Мидхам Эликоин 21. Напротив академического колледжа.
10: Абалонь. Без него не начнут.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: Продолжаем праздновать. Гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. Креветки очищенные и свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм только 10,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эликоин 41.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
14: Можно еще ниже.
15: Кондиционеры по самым низким ценам.
14: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
16: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
17: Еще ниже.
16: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
18: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

Эта песня у меня ассоциируется только с сериалом «Кухня». Если вы смотрели, то смотрели. Да, действительно очень прикольно. Если не смотрели, то повод начать это делать сегодня. Ну что ж, дорогие друзья, вот и подходит к завершению этот час. Будем переходить в новый, конечно же, на позитиве, с хорошим настроением, ну и под классные композиции, которые продолжаются для вас на волне Первого радио 89.1 FM.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: В новом филиале Madana Imania Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Madana Imania. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
3: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
4: Пельмени?
5: Да.
4: Вареники?
5: О, да.
4: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда.
6: Шеф Абухари, шеф Абухари.
4: Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах.
6: Шеф Абухари.
4: Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Футбольный вечер начинается в Madana Imania. Лещ холодного копчения 6,90 за 100 граммов. Арахис в глазури со вкусом сыра или бекона только 9,90 за 3 пачки. Пиво немецкое, чешское, бельгийское 3 бутылки за 13,90. Плюс сухарики Моретти в подарок.
7: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Madana Imania. Болейте вкусно!
8: DAX в Ришон-Ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
9: Жаркое лето в Center Car.
10: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
9: Center Car Азур. Дере Хашива 9.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

10:03 в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1, и с вами я, Алина Дарк. Ну что ж, дорогие друзья, очередной час начинается. И хочу напомнить, что в 10:22-23 мы с вами услышим повтор рубрики «Полный вперед» для тех, кто пропустил ее в среду. Да, она будет довольно увлекательная, поэтому не пропустите и сегодня. Ну а что же мы делаем в 10:00 и сколько-то там минут? Правильно, читаем гороскоп, потому что кто-то в них верит, кто-то просто слушает, а кому-то действительно все равно, но почему бы не послушать про себя? Вот, например, сегодня же 11 июля, и это день, когда внимательное отношение к происходящему поможет вовремя зависеть благоприятные возможности. Итак, приступаем. Овны. Выдержка позволит сохранить преимущество в непростой ситуации. Терпеливый подход принесет больше пользы, чем поспешность. Тельцы. Искренний интерес к мнению окружающих укрепит взаимное доверие. Совместные решения окажутся наиболее удачными. Близнецы. Поток вдохновения подтолкнет вас к интересным начинаниям. Необычная задумка имеет хорошие перспективы. Раки. Приятные воспоминания могут почувствовать уверенность в завтрашнем дне. Поддержка близких станет особенно ценной. Львы. Природное лидерство поможет объединить людей вокруг общей цели. Ваш энтузиазм окажется заразительным. Девы. Способность замечать закономерности поможет избежать случайных ошибок. Не бойтесь выдвигать гипотезы. Весы. Спокойная беседа поможет найти решение, которое устроит всех участников. Умение договариваться принесет хороший результат. Скорпионы. Скрытые резервы помогут справиться с задачей быстрее ожидаемого. Ваше упорство будет вознаграждено. Стрельцы. Используйте энергию разумно. Сегодня может понадобиться отказаться от привычной картины мира. Не бойтесь рискнуть. Козероги. Терпеливый труд постепенно приблизит вас к желаемой цели. Настойчивость станет вашим главным союзником. Водолеи. Интересная находка поможет по-новому взглянуть на привычные задачи. Воображение откроет неожиданные перспективы. Ну и, конечно же, рыбы. День наполнится ощущением внутренней гармонии. Это хорошее время для занятий, которые приносят удовольствие. И вы знаете, на самом деле я соглашусь, что, в принципе, сегодня нужно заниматься только приятными вещами. Не только рыбам, но и всем знакам зодиака, да и вообще всем людям. Просто кайфуйте от сегодняшнего дня, получайте максимальное удовольствие, пока еще не слишком жарко, пока еще температура такая 30-32 градуса лично у меня в городе. Я думаю, что это повод как раз-таки насладиться, может быть, съездить на море, может быть, съездить на природу, может быть, просто посидеть дома под кондиционером, если вам так комфортно, но кайфануть по полной программе. Ну, а мы будем помогать вам с помощью классных композиций на волне Первого радио. И прямо сейчас мой любимчик Валерий Меладзе с песней «C'est la vie».

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
2: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
3: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Люблю лидский квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы, держат марку.
7: Вкусно.
6: Лидский квас. Любимый квас.
8: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
9: После замены тазобедренного сил 184 тысячи шекелей.
10: Нам важен результат. Без предоплаты. Звездочка 9624. 9624. Результат индивидуальный. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
15: Жаркое лето в Center Car. 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
16: Звоните 03-558-5458.
17: Продолжаем праздновать. Гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом. 600 грамм только 19,90. Селедка малосоленая премиум. 2,90 за 100 грамм. Французский сыр бри. 500 грамм только 34,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эликоин 41.
2: Реклама.
18: Первое радио. Всегда с тобой.
2: Полный вперед. Программа об автомобилях, которая изменит ваше отношение к машине и сделает ее вашим другом.
19: Всем привет, это «Полный вперед». С вами Слава Быстрицкий и Евгений Вейнард, который на линии на другом конце земного шара. Женя, здравствуй.
20: Здравствуй, Слава, всем здрасте. То есть пламенный зашариковый привет.
19: Да, большой и круглый.
20: Угу.
19: Как слон.
20: Слон. Надо чуть-чуть так на адрес. Слон.
19: Ты изменил звучание этого слова?
20: Как звучание изменил? Нет, для меня, ну, слон, это слон. Это, в смысле, не тот слон, который слон. Извини. Это тот, который музей слон, о котором мы уже пару раз...
19: Слоан, который, я понял.
20: Да. Ну, он такой слон.
19: Который слоун, на самом деле, или нет?
20: Нет, такое, как короткое теневое А, слон. Ну, пару раз мы вообще-то говорили об этом музее.
19: Ну да, мы уже вещали из этого места.
20: Да, один раз, когда там стояли концепты джемовские.
19: Незабываемый эфир.
20: Да, 50-х, начало 60-х. А второй раз, когда я там пересекался в очередной раз с Кипом Васенко.
19: Твой любимчик.
20: Да, который презентовал рассказ, живой рассказ о том, как создавался Buick Wildcat. 85-86 год. А вот, собственно, с презентацией самой машины.
19: Да, и ты специально поехал, чтобы на Buick Wildcat посмотреть?
20: Нет. В этот раз было вообще все по-другому. Это просто под эгидой этого музея делается большая автомобильная выставка. Это, в общем, глубинка американская такая, настоящая. И вот представь себе аутентичная ферма, которой там больше 100 лет, со всеми этими... Господи, как же это... Большие сараи красные,
19: Ангары такие.
20: Ну, типа ангаров, да. Я вспомню это слово, как это правильно сказать. Значит, ну вот ты приезжаешь, это такое вот глубинное, настоящее, сохранившееся. Это не новострой абсолютно.
19: Ну, ты мне прислал фотографию этого ангара, красного сарая, с таким вот выводком тракторов.
20: Да. Ну вот, значит, соответственно, поскольку это такая рабочая крестьянская глубинка, то, во-первых, подавляющее большинство автомобилей американские. Во-вторых, огромное количество пикапчиков, ну, грузовичков всяких. В-третьих, да, трактора, они представлены просто отдельной выставкой такой. Причем это реально впечатляет. Там трактора, которым по 70-80 лет, и они там не просто стояли.
19: Я смотрю, они все такие, знаешь, открытого типа. То есть такой заднеприводный родстер на место.
20: Да, в идеальном состоянии. И периодически, значит, они этой колонной такой стайкой, гуськом таким выезжали. Дело в том, что ну, все дороги вокруг, они тоже аутентичные, оригинальные, да? Выставка совсем не маленькая. И плюс ко всему, внутри ходит паровозик. Ну, настоящий, 100-летней давности, с вагончиками. То есть он просто желающих прокатывает вдоль всей этой выставки. И вот, значит, с одной стороны жужжат, это мягко сказано, эти вот трактора. С другой стороны, на каждом перекрестке сигналит этот паровоз с дымом настоящий. Вот. А с другой стороны стоят всякие американские пикапчики. Ну, разные, причем совершенно, совершенно уникальные.
19: То есть очень все такое милое, аутентичное.
20: Абсолютно.
19: По-американски так доброе.
20: Да. Абсолютно. Вот та старая, добрая, так сказать.
19: Среди этой вот всей доброты я вижу фотографию нечто вообще из другого мира. Это такой, как это, транспорт вермахта времен Второй мировой.
20: Ну, окей, это такие любители есть. Дело в том, что... Ну, я сейчас попытаюсь...
19: Очень-очень вообще так выпадает из этого милого ряда.
20: Я сейчас попытаюсь объяснить...
19: Концепцию всего мероприятия.
20: Да, значит... Ну, поскольку все-таки музей Слоун — это имени Альфреда Слоуна, который возглавлял GM 33 года, да? В такие самые переломные моменты.
19: Слышали систему Слоуна.
20: Да.
19: Но это как бы он, да, модельный ряд, вот это вот все придумал тогда, вот этот, как это, в чем вообще его заслуги этого Альфреда?
20: Ну, он вообще-то разделил, это даже не модель, брендовый ряд на социальные слои. Это он первый сделал. Ну, то есть Шевроле — это для простолюдинов, да? Это потом уже после него появились спортивные модели. Oldsmobile, Buick — это такой средний класс и чуть-чуть выше. Вот. А Cadillac — это уже у нас совсем...
19: Для богемы.
20: Типа, да, лакшери, да. Ну, лакшери по джемовским меркам, потому что выше ж, понятное дело, всякие там ребята типа Rolls-Royce, Bentley. Вот. Ну, это уже Европа. А вот в американский подход именно такой был у GM.
19: Ну, все равно потом все перемешалось, и все равно все друг с другом конкурировали.
20: Это не просто перемешалось. Просто Pontiac был отдан, так сказать, спортивной, да, истории. В итоге Pontiac прекратил существование, а Chevrolet перешла в класс особо спортивных. То есть ничего подобного Corvette просто не существует. Понятно, что на этой выставке был отдельно представлен там Buick Club, Chevy Club, Carwire Club. Ну, так отдельные такие вот вещи. Именно вот так и представлены. И да, вот, вот полянка такая зелененькая, святое дело. Старые домики, куча деревьев, под всем этим стоят Rustic, Buick, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот, или там Шевроле. Отдельно площадка для грузовичков. Цюндап немецкий. Да, это гусеница с колесом. Такой мотоцикл-гусеница.
19: То есть он тоже в каком-то клубе состоит?
20: Вот, он представлен как транспорт для того, чтобы вывозить с поля боя раненых или что-то в этом духе. Вот он именно стоял на этой площадке.
19: Но там был еще один гусеничный почтовый вагончик.
20: А вот этот гусеничный почтовый вагончик, он стоял в категории грузовичков. Это на самом деле Ford T 22 года.
19: Ford T на гусеницах, забавно.
20: Да, который поставлен на гусеничный ход, и впереди у него лыжи. То есть у него впереди колеса, но когда снег... Лыжи опускаются, колеса поднимаются. Такая вот штучка. И это почтовая на самом деле карета такая.
19: Ну, очень нестандартный вид транспорта.
20: Да. Но рядом с ним стояла совершенно замечательная штучка, которая мне очень понравилась, на удивление. Такая Brush 1908 года. И это исключительно грузовичок. Он так и называется, Brush Delivery Truck. то есть для доставки. Одно из подтверждений того, что для глубинки важнее были не понты с кадиллаками, а грузовой транспорт.
19: То есть уже тогда был запрос на
20: траки,
19: да. Вот это вот.
20: Да, конечно. Вот, поэтому, собственно, на официальном постере присутствует грузовик. На официальном постере выставки, я имею в виду, присутствует грузовик. Да, кстати, шутки шутками. Значит, это 54-я выставка, организованная этим музеем. То есть она ежегодная, но все это началось в 1970-м, просто минус два года, 20-21-й, это пандемия, поэтому истории самой выставки 56 лет, а сама выставка 54-я, вот так вот. То есть она традиционная.
19: Тем не менее, логотип у музея такой модерновый, как бы я бы не назвал его каким-то таким древним.
20: Все идет вперед, и понадобились новые идеи. Я понимаю, куда ты просто знаешь эту историю, потому что на самом деле это мой товарищ делал, этот логотип разрабатывал. Но он на самом деле, там у них есть еще институт при музее, разного творчества. Он там преподавал, он графический дизайнер, вот он там

0: Частичная. Тут у тебя этот, ну там где стригут, как-то парикмахерская, да? Тут тебе кусочек банка по фамилии, владелец банка по фамилии Северный. Северный и сын.
1: Звучит как песня в стиле шансон.
0: Ну, в общем, да. Совершенно замечательная штука, пожарная машина, которой 107 лет. Ну,
1: начнем с того, что это восторг любого ребенка. Большая красная машина с блестящими всякими краниками.
0: Во-вторых,
1: с точки зрения, да, музейной ценности, это нечто впечатляющее, потому что у меня в голове не сопоставляется возраст и, собственно...
0: Только делали ее явно эмигранты из Франции. Ну, собственно, «Шевроле» тоже эмигрант из Франции, да?
1: Я всегда удивлялся, почему «Шевроле» так сложно... пишется.
0: А Peugeot и Renault тебя не удивляло, да?
1: Вроде американская фирма, пишется с французскими приколами.
0: Одни остались во Франции, а другие приехали в Америку. Все нормально.
1: В общем, такое все классическое, американское, всех разных уровней лет, клубов и так далее. И среди всего этого американского, классического и красивого вдруг мы видим желтый «Лотус». Или Каттерхэм, что это вообще?
0: Ну, смотри, там можно было увидеть не только желтый «Лотус», а можно было увидеть BMW Z, которая, кстати говоря, меньше, чем «Лотус». Это очень такой странный вид, когда стоят корабли.
1: Да, ну, 5,5-6 метров. Да, нормально.
0: Да. Вот, а когда рядом, вот просто буквально рядом становится «Лотус», этот, ну, «Лотус Супер Севен», вот, то, ну, он в полтора раза уже и почти в два раза короче. Это очень забавно. Причем осознавать, что это приблизительно те же годы. Я уже, ну, допустим, «Корвет» появился раньше, да? Но он все равно большой. Всякие это «Бьюики» и «Шевроле», ну, просто очень смешно. BMW Z еще смешнее, потому что она еще меньше. Вот. И, допустим, там стоял первый «Гольф», кабриолет. Но он здесь был очень популярен в Америке в свое время. Да, назывался просто «Раббит», «Зайчик». Но именно в варианте кабриолет. Но он же тоже крошечный.
1: Но даже по любым меркам крошечный. Сегодня «Гольф» уже в два раза больше, чем первый «Гольф».
0: Да, в том-то все и дело. Да, он чуть больше, чем «Лотус». То есть по сравнению с BMW Z он вообще гигантский. Да, но по сравнению с американскими машинами он вообще не заметен. «Гольф», потому что это просто, ну, рядовая бытовая машина. Просто очень-очень маленькая по сравнению с американскими кораблями.
1: На этом мероприятии был какой-то конкурс, какие-то судьи, что-то? Или это чисто такой вот показатель?
0: Нет, была отдельная площадка. Вообще отдельная площадка для конкурсных машин. Вот их там было, наверное, ну, под сотню. Ну, где-то 1/4 часть от всей выставки. Вот. Ну, то есть...
1: Я начинаю болеть за... европейские автомобили. Такой неравный
0: борьбе. Не надо болеть, лучше оставайся здоровым.
1: Не, ну когда...
0: Нет, ну почему, почему, подожди. Те же «Бьюики», допустим, 50-х.
1: Ну да.
0: Ну то, что было в кино, обычно оно, так сказать, на слуху, да. Делориан вернулся к жизни после фильма. Кстати, Делориан там тоже стоял. «Меркьюри», на котором Сталлоне ездил, да, с днем рождения его. И «Бьюик», они как бы вот... Очень похоже, как ни странно, хотя это разные компании, да, Ford и GM. Ну, стиль. Но это действительно красиво, ну, что ты можешь сказать?
1: Ну, Buick 40, 50-го года.
0: Да. Европейский, не европейский, ну, это совершенно симпатично. Но
1: для меня вообще, не что Mercury, что Buick, этот Deluxe, как он там, Special, это вообще одно и то же.
0: Ну, в общем, можно сказать, что это была выставка американских автомобилей, глубинных американских автомобилей.
1: Мне прямо сейчас захотелось углубиться, глядя на такую роскошь.
0: А, кстати, там стояли, естественно, наши любимые доджи с нашими любимыми эмблемами.
1: С конечными звездами.
0: Да. И вот, значит, стоит этот абсолютно идеально, кстати, это все автомобили в идеальном состоянии, не забывай. А рядом с ним на столике стоит модель, она такая метровая, такая модель, хорошая, настоящая. И все сделано не просто идеально, до смешного. В настоящей машине на заднем сиденье сидит игрушка, обезьяна на заднем сиденье.
1: Мягкая игрушка,
0: да, обезьяна. Да, довольно большого размера. Да, но в модели этой тоже сидит точно такая же игрушка, только крошечная. Кто-то специально сшил.
1: Веселятся люди, молодцы.
0: Да, да, это такой подход интересный, достойно уважения.
1: И все-таки, кто победил-то?
0: Все победили, зрители. Я всегда

0: Да, говорю, в таких случаях победил зритель. Я объясню, почему. Это, кстати, не шутка. Я объясню, почему. Дело в том, что у каждого класса есть свой победитель.
1: То есть в классе гусеничных мотоциклов?
0: Победил гусеничный мотоцикл, да.
1: Справедливо.
0: Ты будешь удивлен? Да, ты будешь удивлен, но победил гусеничный мотоцикл, да.
1: Да, смешно.
0: Ну, в общем, вот такая вот забавная выставка.
1: Ясно. Спасибо, Женя, что... Все-таки посещаешь постоянно такие интересные места и делишься с нами эмоциями. То есть тут больше речи о эмоциях. Не все видят фотографии, в отличие от меня, который получает это как это в прямом эфире фактически. Вот, но можете тоже заглянуть в Facebook и посмотреть, как это все выглядело. А мы с вами прощаемся на недельку.
0: Да, вот это вот прощаемся на недельку, и сразу хочется так ту-ту-ту через левое плечо.
1: Да-да-да-да.
0: Да, всем хороших дорог.
1: Пока.
0: Пока.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама. В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
5: Легендарный театр Forever Tango Луиса Браво в Израиле. Forever Tango – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. Forever Tango – 17 декабря в оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра 03-692-7777.
6: Невероятно! Две автомойки Citywash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Citywash. COIL.
7: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
8: Готовимся к Песоху с Маданой Мани. Коньяк Камю ВС 119,90. Виски шотландский Лаудерс 89,90 за литр. Вино Гевюрц только 29,90. Только до конца недели в Маданой Мани. В соответствии с уставом мероприятия. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Жаркое лето в Center Car.
10: Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
9: Звоните 03-558-5458.
11: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
12: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

подходит к завершению этот час. Каких-то 5 минут и услышим выпуск новостей, узнаем, что же происходит в Израиле и мире. Оставайтесь с нами на волне Первого радио 89.1 FM. И ваше утро будет наполнено музыкой и позитивным настроением. А сегодня у нас суббота, 11 июля. Настроение просто зашкаливает от того, что погода классная, музыка классная и все такое классное.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
1: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
3: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
4: События военные могут начать идти на спад.
5: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
6: Говорите о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
1: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
6: В прямом эфире с трансляцией.
7: Мы бодры, веселы.
8: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
9: Веселее.
8: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
10: Шавуатов на Первом радио.
11: Здесь зрители аплодируют.
1: Реклама.
12: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
13: Футбольный вечер начинается в Маданеймане. Кольца кальмаров 29,90 за полкило. Чебуреки 29,90 за 600 граммов. Безалкогольное пиво «Жигули» 2 банки за 14,90. Немецкое пиво «Клост Келлер» 4 банки за 22,90. Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. Маданеймане. Болейте вкусно!
14: ДАКС в Ришон-ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон-ле-Цион – Лишанский 3 и ДАКС Ашдот – Вайцман 2.
15: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток – пейте на здоровье.
1: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
16: Эй, вот это какой адрес у него?
1: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
17: Продолжаем праздновать. Гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом. 600 грамм только 19,90. Селедка малосоленая премиум. 2,90 за 100 грамм. Французский сыр бри. 500 грамм только 34,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эликоин 41.
18: Кондиционеры по самым низким ценам.
19: Можно еще ниже.
18: Кондиционеры по самым низким ценам.
19: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
20: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
21: Еще ниже.
20: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
18: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон-ле-Цион. Бен-Цви 23.
13: В новом филиале Маданеймани Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Маданеймани. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
1: Реклама.
22: Первое радио. Новости.
2: Аббас Аракчи отправится в Оман для переговоров о ситуации в Ормузском проливе. Подробнее через несколько секунд.
9: 11 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, как ожидается, в ближайшие выходные посетит Оман для переговоров о ситуации в Ормузском проливе, где после недавних ударов США по Ирану и ответных действий Тегерана вновь резко замедлилось движение торговых судов, о чем сообщает CNN со ссылкой на американских официальных лиц. По их словам, Вашингтон ожидает, что иранские власти в ближайшее время публично объявят Ормузский пролив открытым и гарантируют, что коммерческие суда не будут подвергаться нападениям. Американская сторона подчеркивает, что без обеспечения безопасного судоходства возобновление переговоров по иранской ядерной программе невозможно. Власти США требуют от Тегерана официально подтвердить свободу и безопасность прохода через пролив, имеющий ключевое значение для мировой торговли нефтью и газом. Переговоры в Омане рассматриваются как часть дипломатических усилий по снижению напряженности и восстановлению нормального судоходства. Тем временем иранское агентство ФАРС, ассоциированное с корпусом стражи Исламской революции, сообщило, что сегодня утром в восточной части провинции Тегеран был слышен взрыв. Местные власти заявляют, что взрывы были результатом контролируемого уничтожения боеприпасов. По данным информационного портала «Вести», Министерство юстиции США выдало повестки для дачи показаний перед федеральным большим жюри нескольким журналистам «Нью-Йорк Таймс», которые сообщили о недостатках безопасности в новом самолете Air Force One президента США Дональда Трампа. Это судебное действие последовало за серией статей, опубликованных журналистами на этой неделе, согласно которым президентский самолет, подаренный Катаром, не имеет современных противоракетных систем, которые были установлены на старом самолете. Министерство юстиции использует повестку, чтобы заставить журналистов дать показания об исходных материалах, находящихся в их распоряжении, и, возможно, также потребовать от них раскрыть источники, которые передали им секретную информацию о самолете президента. Британская полиция освободила 26-летнего мужчину, задержанного накануне по подозрению в убийстве бывшего заместителя министра внутренних дел и экс-депутата консервативной партии Энн Уидикомб. В полиции заявили, что он больше не считается причастным к расследованию. 78-летняя Энн Уидикомб была найдена мертвой накануне вечером в своем доме в Дартмуре. Ранее полиция сообщала, что не рассматривает убийство как теракт и не располагает данными о политическом мотиве. Расследование продолжается. Уидикомб более 20 лет представляла консервативную партию в британском парламенте и занимала пост заместителя министра внутренних дел по вопросам Тюри. После ухода из палаты общин она стала депутатом Европарламента от партии Брексита, а позднее присоединилась к партии «Реформировать Соединенное Королевство». Она также участвовала в популярных телешоу и была известна жесткими социально-консервативными взглядами. Уидикомб никогда не была замужем и не имела детей. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность установки постоянного ограждения вокруг площади Лафайет в Вашингтоне, общественного парка, расположенного непосредственно напротив Белого дома и традиционно служащего местом скопления туристов и проведения демонстраций. Согласно подготовленному плану, на северной и южной сторонах парка предполагается установить ограждение высотой около 2,5 метров. Они должны заменить действующую систему временных металлических заграждений и столбов, которые устанавливаются при необходимости ограничить доступ к территории. Проект был разработан совместно с секретной службой США, Белым домом и Министерством внутренних дел. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет близка к среднесезонной переменной облачности. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 30 градусов, в Хайфе 29, в Бершеве 34, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 35, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 40 до 70 сантиметров. Это были новости. За развитием событий следите в следующих выпусках.
11: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
16: What?

11 часов и 8 минут в Израиле. Ну что же, утро продолжается. Еще один час от этого чудесного события у нас остался. Ну а потом уже полдень, день, и знаете ли, казалось бы, полдня уже прошло. Поэтому давайте наслаждаться каждой секундочкой. С вами я, Алина Дарк. Ну что ж, дорогие мои, хочу напомнить, что сегодня с часу до двух вас будет ждать программа «Нерабочий полдень». Программа по вашим заявкам и поздравлениям. Ну, сейчас немножечко поболтаем, и знаете ли, хочется жить хорошо и быть счастливым. Но оказывается, что одна повседневная ошибка лишает вас счастья и радости жизни, говорят психологи. Давайте разбираться. Постоянное ощущение рутины, эмоционального застоя и потребности порадовать себя мелкими покупками могут свидетельствовать не об усталости или недостатке мотивации, а о дефиците новизны в повседневной жизни. И об этом нам рассказывают психологи и психотерапевты. Как рассказывал преподаватель психологии и нейронаук Вашингтонского университета Тим Бона, человеческий мозг естественным образом склонен к привычным действиям. Именно поэтому люди часто выбирают одни и те же маршруты, повторяют одни и те же блюда или придерживаются неизменного распорядка дня. И такой подход помогает экономить ментальные ресурсы, однако имеет и обратную сторону. По словам эксперта, со временем человек привыкает даже к положительным изменениям. В позитивной психологии это явление называют гедонической адаптацией. В результате то, что когда-то приносило радость, постепенно становится обычной частью повседневности. В то же время появление новых впечатлений способно нарушить этот процесс. Когда мы добавляем новизну, мы фактически нарушаем процесс адаптации, и это направляет наше внимание на что-то новое, необычное и уникальное. А это само по себе может быть прекрасным источником радости и счастья. А также лицензированный специалист-психотерапевт Рэйчел Вульф, согласно своему мнению, и по ее словам, чрезмерная предсказуемость постепенно делает повседневные события менее эмоционально значимыми. Слишком большая привычность может сделать переживания менее содержательными и менее приятными, но новизна и попытки попробовать что-то новое способны пробуждать в нас, давать какой-то стимул, которого нам не хватает. Авторы материала подчеркивают, что новизна не обязательно означает масштабные изменения вроде дальних путешествий или экстремальных приключений. Эксперты советуют начинать с небольших шажочков. Пройти по другому маршруту, приготовить новое блюдо, пригласить друзей на совместную игру или попробовать новое хобби. Именно вот такие небольшие изменения легче сделать частью повседневной жизни. И это все просто замечательно, но вопрос, откуда взять на все это время? Потому что работа, дом, знаете, вот есть очень прикольное такое высказывание, мне оно очень понравилось. Ну что, как у вас дела с женой? Ну, жена работает, я работаю, вечером мы едим. Плюс-минус так и получается, скорее всего. Потому что просто работа на 2-3 работах каждый день, это, конечно, да, очень изматывает, однако. А денег как не было, так и нету, не правда ли? Ладно, денег всем всегда мало, даже миллионерам и миллиардерам. Ну что ж, давайте начинать этот час. Может быть, действительно попробуем что-нибудь новенькое, может быть, даже что-то новенькое услышим, и это толкнет нас каким-то движением. Поэтому, если у вас сегодня был запланирован ленивый день, а я такие очень люблю, может быть, все-таки стоит попробовать что-нибудь новенькое? Ну, может быть, только.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
2: Встречайте Fizz. Со вкусом яблока, клубники, груши или черной смородины. This is идеальный сидр. Восхитительный сидр на основе яблочного вина. Fizz. Идеальный сидр. Спрашивайте в магазинах.
3: Задержит алкоголь. Чрезмерное употребление вредит вашему здоровью.
4: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
5: Готовимся к Песоху с Маданой Мания. Язык говяжий замороженный 14,90 за килограмм. Колбаса докторская ГОСТ 5,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Только до конца недели в Маданой Мания. В соответствии с уставом мероприятия.
6: ДАКС в Ришон-ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон-ле-Цион Лишанский 3 и ДАКС Ашдот Вайцман 2.
7: Продолжаем праздновать. Гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом. 600 грамм только 19,90. Селедка малосоленая премиум. 2,90 за 100 грамм. Французский сыр бри. 500 грамм только 34,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эликоин 41.
8: Жаркое лето в Центркар.
9: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
8: Звоните 03-558-5458.
1: Реклама.
10: Первое радио. Всегда с тобой.

А я хочу вам напомнить, что сегодня в 11:30, то есть буквально через каких-то минут 5, мы с вами услышим повтор рубрики «Дикие домашние» о Кристине Кипнис, и сегодня она расскажет нам о пеликанах. Конечно же, очень приятно узнавать что-нибудь новое об этом мире, особенно если пропустили рубрику в понедельник. Ну что ж, вот такие вот планы на ближайшее будущее, ну а это утро продолжается.

0: дикие и домашние.
1: Здрасте, мордасти, это «Дикие и домашние». Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по миру природы, где каждое создание скрывает свои маленькие, но невероятные секреты. Готовы удивляться? Тогда давайте начнем. И сегодня мы отправимся в мир пеликанов.
2: Ты пеликан же, да? Как тебя, блядь, покормить?
3: На рыбу. Стой!
1: Пеликаны – это крупные водоплавающие птицы с очень заметным клювом и большим кожистым мешком под ним. Этот мешок они используют для ловли и временного хранения рыбы, их основного корма. Пеликаны обитают по всему миру, чаще всего в теплых регионах, и предпочитают жить рядом с водоемами, морями, озерами и реками. Они славятся своими коллективными охотами и впечатляющими размахом крыльев.
4: Впечатляет.
1: Клюв подсак. Кожистый мешок под клювом пеликана может растягиваться настолько, что вмещает

0: метров в воду, словно камень, входя в воду вертикально. Пеликаны не пережевывают рыбу, они сразу проглатывают ее целиком, иногда прямо в воздухе.
1: Тебя сожрет!
0: В средние века пеликаны считались символом жертвенности, веря в то, что они ранят себя, чтобы кормить птенцов своей кровью. Это, естественно, миф, но он был очень популярен.
2: Новый миф.
0: В брачный период у некоторых видов пеликанов кожа вокруг клюва и глаза становится ярко-розовой, иногда желтой, иногда синей, чтобы привлечь партнера.
3: Мадам, вы прекрасны, я вам серьезно заявляю.
0: В полете пеликаны выстраиваются в стройные V-образные формации, как и гуси, чтобы экономить энергию и лучше ориентироваться в воздухе.
4: Соберись, человек. Осталось 300 метров.
0: В следующей рубрике вас ждет еще больше захватывающих фактов о наших пушистых, пернатых и чешуйчатых друзьях. С вами была Кристина Кипнис. Берегите животных. И они ответят вам взаимной любовью и преданностью.
5: Дикие и домашние.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама. У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Легендарный театр Forever Tango Луиса Браво в Израиле. Forever Tango – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. Forever Tango – 17 декабря в оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра. 03-692-7777.
5: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
6: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
7: Жаркое лето в Центркар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центркар Азур. Дер-и-Хашива 9.
8: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Бат-Ям, звездочка 8383.
9: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Можно еще ниже.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Так и скажите. Максаны Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максаны Хашмаль.
14: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максаны Хашмаль.
15: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максаны Хашмаль.
1: Реклама.
16: Первое радио. Всегда с тобой.

Вот и подходит к завершению и этот час, и утро в том числе подходит к завершению, потому что уже 11:53. Ну что ж, дорогие друзья, будем продолжать наше музыкально-развлекательное путешествие по волнам Первого радио. Ну а также хочу напомнить, что с часу до двух вас будет ожидать программа «Нерабочий полдень». Ну что ж, продолжим. Și ca un hoț a intrat sub elea mea. Știi, de-o vreme fetele, fetele cochetele,

0: Радио. Всегда с тобой.
1: Я это.
2: Шо? Опять?
3: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
4: «Снова Вергунова».
2: Сейчас спою.
3: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
2: Спасибо.
3: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
2: Ты заходи, если что.
3: Реклама.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Футбольный вечер начинается в Маданеймане. Лещ холодного копчения 6,90 за 100 граммов. Арахис глазури со вкусом сыра или бекона только 9,90 за 3 пачки. Пиво немецкое, чешское, бельгийское 3 бутылки за 13,90. Плюс сухарики Моретти в подарок.
7: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Маданеймане. Болейте вкусно!
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
13: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
14: Продолжаем праздновать. Гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм только 10,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эликоин 41.
15: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
3: Реклама.
16: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 12 часов и 4 минуты в Израиле. Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. Добрый день, дорогие друзья. Добрый-добрый денечек. Ну что, утро закончилось, и это значит, что через час, с часу до двух, начнется программа «Нерабочий полдень». Я уже вижу сообщение, которое приходит на наш WhatsApp 054-27-1800. Если вы точно хотите, чтобы ваша композиция успела прозвучать, а не как в прошлый раз, присылайте их уже заранее. 054-27-1800 — номер нашего WhatsApp. Потому что очередь люди занимают еще с утреца, а потом я просто-напросто могу не успеть все заявки, которые приходят, обработать. Хотя я очень сильно стараюсь, поверьте мне. Но ну что, давайте будем этим часом наслаждаться, будем слушать музыку, музыку, музыку и еще раз музыку. И каждый найдет композицию для себя. Но если не найдете, опять-таки, повторюсь, существует нерабочий полдень. И там уже звучат заявки, которые вы хотите послушать. А прямо сейчас «Верю в тебя», Анна Асти. Погнали!
1: Ты помнишь, как я убежала ранним утром из твоей постели, пока ты спал?

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
4: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777. Реклама.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
8: Жаркое лето в Центр-кар. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Центр-кар Азур. Эры Хашива 9.
9: Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
10: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
11: Эй, вот это какой адрес у него?
10: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
12: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
13: «Оболонь». Без него не начнут.
14: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Реклама.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

не убегает. Нет, незамеченный не брошу, ведь я хороший и день хороший.

брошу, ведь я хороший, и день хороший, и жить нам в нем придется долго. Жутко повезло.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама. В новом филиале Madana Imani Ашкелон 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Madana Imani, Эли Коэн, 21, напротив академического колледжа. Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
2: DAX в Ришон Лиционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон Лицион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
3: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
4: Продолжаем праздновать. Гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом. 600 грамм только 19,90. Селедка малосоленая премиум. 2,90 за 100 грамм. Французский сыр бри. 500 грамм только 34,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эли Коэн 41.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Гарик Кричевский.
1: Кто-то называет Игорь, кто-то Гриша, кто-то Гера, там Жора. Все, что хотите. Реально, ребята, я Гарик, и в паспорте Георгий.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Рекомендую в поезде, в самолете.

Ну что ж, дорогие друзья, остается всего 15 минут до выпуска новостей, после которого мы начнем с вами нерабочий полдень. Поэтому, если хотите услышать свои любимые композиции или кого-то поздравить, присылайте свои сообщения на наш WhatsApp 054-20-70-800. Ну а прямо сумасшедшие ночи, прямо сейчас слушаем от Бандерас. Погнали! 15

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Голосуем на 101-м километре.
2: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
2: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте CityWash. COIL.
4: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: Продолжаем праздновать. Гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. Креветки очищенные и свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм только 10,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эликоин 41.
13: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Azur. Эры Хашива 9.
1: Реклама.
14: Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
15: Первое радио. Новости.
16: Три израильтянки были эвакуированы из Иерихона минувшей ночью. Подробнее через несколько секунд. Часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Сотрудники гражданской администрации ночью эвакуировали из центра Иерихона военнослужащую срочной службы. Как сообщает информационный портал Ynet, предварительное расследование показало, что она въехала в город вместе с арабом, гражданином Израиля, чтобы принять участие в праздновании дня рождения. Несколько часов спустя из района Вил в Иерихоне были эвакуированы еще две израильтянки. Они рассказали прибывшим к ним сотрудникам сил безопасности, что приехали в город на встречу с друзьями, с которыми познакомились во время поездки по Синайскому полуострову. Въезд граждан Израиля на территорию Иерихона, находящуюся под контролем палестинской администрации, запрещен и может представлять опасность для жизни. ЦАЛЬ и гражданская администрация неоднократно призывали израильтян не въезжать в такие районы без специального разрешения и координации с силами безопасности. Офицер ЦАЛЬ получил легкие травмы минувшей ночью на военном посту в Хевроне, о чем сообщает радиостанция «Галей ЦАЛЬ». По данным радиостанции, гражданин Израиля, страдающий психическим заболеванием, самовольно вошел на территорию поста. Когда он попытался скрыться, управляя автомобилем, машина задела заместителя командира взвода. Нарушителя задержала полиция, после допроса он был освобожден. Пострадавшему офицеру госпитализация не потребовалась. Десятки ультраортодоксальных евреев устроили демонстрацию у кафе «Басимта» в Иерусалиме, протестуя против его работы в шаббат. Полиция силой разогнала протестующих. Одновременно с акцией протеста сотни людей прибыли на улицу Агриппас в Иерусалиме, чтобы поддержать кафе. По данным информационного портала «Вести», министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретился в Омане со своим коллегой Бадром Аль-Бусаиди. Ранее МИД Ирана сообщил, что они обсудят создание механизма прохода судов через Армузский пролив в соответствии с меморандумом о взаимопонимании. Сегодня утром армия России нанесла удар по объекту инфраструктуры в Одессе, о чем сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. Есть пострадавшие. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Российские военные заявляют, что был атакован порт Измаил. Накануне ночью портовая инфраструктура в Одесской области также подверглась ракетно-дроновым атакам. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет близка к среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме и в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аждоде 30 градусов, в Хайфе 29, в Бершеве 34, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 35, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 40 до 70 сантиметров. Это были новости. Далее программа «В нерабочий полдень» с Алиной Дарк.
6: По субботам и праздникам.
10: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
6: В 13.00.
10: Сделай выходной свой интересней.
6: Программа поздравлений.
10: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
6: В нерабочий полдень.
10: Закажи, ты, а споем все вместе.
6: На Первом радио.
17: Не ожидали? Думали, я сейчас песню включу, а ничего подобного, потому что я уже смотрю, что ваши заявочки приходят на наш WhatsApp 054-2070-800. Если вы хотите услышать свои любимые композиции, либо кого-то поздравить, можете сделать именно по этому номеру, номеру нашего WhatsApp 054-2070-800. Ну что ж, программа «Нерабочий полдень» начинается, продлится она всего час, даже получается меньше, учитывая рекламу и как бы наши с вами разговоры, поэтому я даже не знаю, сколько мы сегодня песен успеем поставить. Начнем, давайте сразу и приступим. Первое, кто нам написали, хотят поздравить. Так что давайте читать поздравления. Добрый день! Мы, друзья, хотим поздравить нашу подругу Женю Подольскую из Ашкелона с днем рождения! Женечка, поздравляем тебя! Желаем крепкого здоровья! Будь всегда жизнерадостной! Чтобы мечты сбывались, радостей от детей и внуков и песню «Сильный духом и добрый Донецк». Спасибо, Алина, и привет от бывших земляков! О, и вам привет! Конечно! Итак, Женя, Евгения, с днем рождения вас! Ну, а мы вас поздравляем не просто композицией, песней, да, а лирической композицией украинского композитора и певца Олега Шака, посвященной городу Донецк. И трек, между прочим, был выпущен в середине 2010-х годов, так что мы все с вами прекрасно понимаем. Ну что, Евгения, с днем рождения! Женя, надеюсь, вы хорошо отметите. Ну и, конечно же, до 120, а эта песня для вас.

что ж, продолжим. Следующую заявочку я читаю, и она пришла у нас от Димы и Инночки. Шикарного полдня команде нерабочего полдня. Спасибо и вам тоже. Едем с женой по Приморскому шоссе напротив города-героя Хадера. Раскаленный асфальт, скорость машин вокруг, слепящие блики на стекле. Поставьте, пожалуйста, отель «Калифорния Иглс». Для всех, кто в пути, хорошей всем дороги. Заранее спасибо, Дима и Инночка. Ну что ж, эта песня для вас. Давайте кайфанем вместе.

Не знаю, как у вас в машине, а у меня в студии сейчас происходило караоке, потому что не смогла удержаться и подпевала, конечно же, на припеве, потому что куплеты плохо помню слова. Следующее сообщение читаю, и оно у нас перешло от Ольги. Ольга, вы в этот раз были не первые. Как так-то? Как это произошло? Вообще расскажите. Итак, читаю ваше сообщение. Алина, добрый день. Включи, пожалуйста, песню «Старинные часы» в исполнении Аллы Пугачевой. Ну, конечно, вы себе не изменяете. Алла Борисовна сейчас для вас будет петь. Ольга, хорошего настроения.

Ну что ж, продолжим сообщением от Дмитрия Крымского, которое он прислал только что. Извините, вне очереди, но я его прочитаю. Добрый день, Алина, а можно не включать песню, а просто слушать твой звонкий и позитивный голос? Нет, нельзя. Хорошего всем дня. И вам тоже замечательного дня, Дмитрий Крымский. Ну что ж, приступаем к следующему сообщению. И у нас Лёха на связи. Привет, Алина. В нерабочий выходной отдыхаем всей толпой. На лазурном побережье, в Средиземноморье здешнем. Кто поет, кто нагет жарит, кто икоркой заедает, кто с акулами ныряет, кто на пальме загорает. А чтоб лучше кайфовать, Лёха хочет передать музыкальное послание всем от группы LMFAO, классный Dancing Party Rock. Дэнс-вкусняшка будет клёво. Не то слово, Лёха, сейчас как кайфанём, так что готовьте все свои ноги, руки, бёдра, плечи и давайте вступаем в танец. Погнали!

0: Нерабочий полдень.
1: Реклама.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Встречайте Fizz. Со вкусом яблока, клубники, груши или черной смородины.
5: Fizz – идеальный сидр.
4: Восхитительный сидр на основе яблочного вина. Fizz – идеальный сидр. Спрашивайте в магазинах.
6: Задержит алкоголь. Чрезмерное употребление вредит вашему здоровью.
7: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. Творог с изюмом, вишней и клюквой 19,90 за килограмм. Филе лосося копченое нарезанное 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Маданей Мания. Митхам Эликоин 21. Напротив Академического колледжа.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
14: Абалонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
15: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
16: Продолжаем праздновать. Гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм только 10,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эликоин 41.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама.
0: Нерабочий полдень.
17: Ну что ж, нерабочий полдень продолжается, и знаете, мне было интересно, очень интересно, а кто-нибудь вспомнит о сегодняшнем событии? И вот Рита Роза еще как вспомнила. Пишет нам Рита Роза: доброго денечка всем, хочу поздравить с днем рождения Екатерину Вергунову и моих любимых родителей Марию и Василия с днем свадьбы. 56 лет вместе. Желаю всем крепкого здоровья и долгих лет жизни. Алиночка, поставь, пожалуйста, красивую композицию Ace of Base Beautiful Life. Рита Роза, да, поздравляю ваших родителей, естественно, с этой замечательной датой. Ну и, конечно же, нашу дорогую и всеми любимую Екатерину Вергунову. Между прочим, завтра снова Вергунова, не пропустите. Ну что ж, всем желаю до 120 и чтобы все в жизни было кайфово. Ну а это песня и для Екатерины, я так понимаю, и для ваших родителей. Ну что ж, послушаем.

Beautiful life, beautiful song, beautiful day, everything so beautiful. Thank you all for listening Первое радио. Ну что ж, дорогие друзья, продолжим программу «Нерабочий полдень». И, знаете, сегодня все заявки такие классные, такие замечательные, но вот Ян умеет лично меня порадовать классной заявкой во время «Нерабочего полдня». Итак, что же он пишет? Ребята, сразу предупреждаю, кому не нравятся подобные композиции, 3 минуты 55 секунд вам придется каким-то образом потерпеть. Итак, Ян пишет: «Привет всем, Алина, думаю, наступило время для классической музыки. Например, Рамштайн, Du hast». Ян, ну кто я такая, чтобы не поставить Рамштайн? Ну, серьезно, да, давайте. Итак, напоминаю, не любители рока, ну что ж, немножечко попозже, подключайтесь заново и послушаем что-то другое. Погнали! Погнали!

Ну что ж, приступим к следующему сообщению. Написал нам Роман. Добрый день. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь из «Машины времени» на ваш вкус. Кумира, не предавшую свою совесть и нас. Роман, полностью согласна с каждым словом. Ну а песня, которую я выбрала, «Звезды не ездят в метро». Надеюсь, что вам она тоже по вкусу, и вы получите колоссальное удовольствие. А теперь давайте слушать.

0: Полдень на Первом радио.
1: Реклама.
2: В новом филиале Madonna Money Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Madonna Money. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа. Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: DAX в Ришон Лиционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон Лицион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
5: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
6: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
7: Центр Кар Азур. Дер Хашива 9.
8: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
9: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
1: Реклама.
0: Нерабочий полдень на Первом радио.
10: Продолжаем программу «Нерабочий полдень». Не так уж много времени осталось, а заявочки еще есть. Я думаю, что все сегодня успею. Пишут мне: «Добрый день, Первый радио». Здравствуйте. Поставьте песню «Луна, луна» в исполнении Софи Ротару в ремиксе, пожалуйста. Всем хороших выходных и вам прекрасных выходных. Я не знаю, какой именно ремикс хотели, но вот этот мне показался довольно интересным. Давайте его послушаем.

Ну что, продолжим. Итак, София и Ронару послушали, кто же у нас следующий на очереди. Шаббат шалом пишет нам. Прекрасный, спокойный день. О, да. Многие отдыхают в парках Израиля. Можно услышать песню Right Here Park. Спасибо. Шимшуан пишет нам. Конечно, можно и даже нужно. Давайте послушаем.

Ну что ж, продолжим. И кто у нас следующий на очереди? Давайте посмотрим, кого я еще не успела. А, Дмитрий Крымский нам еще писал сообщение. И писал он нам. А, да, Алина, а где старые забытые всеми Арам-зам-зам? Как это забытые всеми? А это что такое, Дмитрий?

0: совсем скоро этот час завершится, поэтому успеем только последнюю заявочку. И, в принципе, на этом будем завершать на сегодня программу «Нерабочий полдень» на волне Первого радио. Так, читаю сообщение. Добрый день, Первое радио. Мне бы хотелось послушать песню в исполнении Николая Караченцева «Кленовый лист» с уважением, Яков Михайлович. Яков Михайлович, вот видите, как классно. Успели вашу композицию, точнее, успеем сейчас прямо это сделать, успеем ее поставить. Ну что же, «Нерабочий полдень» на сегодня завершается, и повторится он ровно через неделю, в следующую субботу. Итак, дорогие друзья, завершаем этот час.
1: В путь дорогу птицам пора, птицам снится юг. Желтый лист кленовый вчера сел в ладонь мою. Кто-то мне пусть скажет в ответ, ничего такого здесь нет. Желтый лист, как птица.

приснись, приснись, рыжий лист кленовый. Век моих усталых коснись, тихий сон даря. Заплутавшей птицей вернись в стужу января. Кто-то мне пусть скажет в ответ, ничего такого здесь нет. Безрассудной птицей вернись

0: трубы. Снится птицам море и юг в дымке золотой. Желтый лист, доверясь мне, вдруг сел в мою ладонь.
1: Кто-то мне пусть скажет в ответ, ничего такого здесь нет.
0: Спрыгнув с ветки, желтый лист вдруг сел в мою ладонь.

0: Нерабочий полдень на Первом радио.
1: Реклама. Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
2: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
3: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
4: Футбольный вечер начинается в Маданеймане. Чебуреки 29,90 за 600 граммов. Семечки подсолнечные Мартин 2 пачки за 16,90. Пиво Волковской пивоварни 10,90. Пиво Gold Star и Макаби 3 банки за 19,90. Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. Маданеймане. Болейте вкусно!
5: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
6: Продолжаем праздновать. Гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. Креветки очищенные и свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм только 10,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эликоин 41.
7: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
8: Центр Кар Азур. Дер-Хашива 9.
9: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни Райхона. Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан Райхона. Мы всегда рады нашим гостям.
10: Эй, вот это какой адрес у него?
9: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
1: Реклама.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Хорошая летняя песня. Я подожду, говорит, в тенечке.
1: На самом деле, да, и знаешь, меня всегда поражало, почему в Израиле так не любят тенечек. Потому что, смотри, выстраивают, к примеру, даже новые районы, там нету, по факту, ни деревьев толком, нету никакого тенечка. Даже деревья, которые есть, они спиливают. Я понимаю, деревья, может быть, пришло уже к упадку, как бы, там что-то нехорошо с деревом. Но я все чаще и чаще замечаю, как просто оставляют столб, либо вообще под корень срезают дерево, и на его месте не высаживают новое. Нет, оно так и стоит, пенек.
0: За всем за этим есть какой-то план. Возможно, вокруг этого пенька потом можно выстроить, ну, мисрат. Или сдавать этот пенек как однокомнатную квартиру. Такое тоже бывает.
1: Ну, у нас еще, кстати, не все так плохо сейчас на данный момент с температурой. Почему? Потому что моя мама сейчас на данный момент находится во Франции, и там 40 градусов.
0: А я вот буквально несколько дней назад...
1: А у них нету кондиционеров.
0: Да, я буквально несколько дней назад вернулся из отдыха в Риме.
1: Ах ты, путешественник!
0: И там плюс 35 всегда просто вот. Утром ты встаешь где-то и в 8 вот включается плюс 35, и оно выключается, там разница на час с нами. То есть у нас когда закат в 8 часов, по-моему, вечера,
1: ну, да.
0: Что-то такое, а там вот в начале 10 вечера. И то есть вот плюс 35 с 8 утра и до 9 вечера. Это совершенно, совершенно невыносимо. Совершенно. То есть, и вот там как раз тенечек. Ты просто ты ищешь места, ты не стараешься не выныривать вот на другую сторону улицы, на которой тенечка поменьше. Ты вот передвигаешься перебежками. Вот,
1: самое смешное, что в этом же году раскупили практически все запасы кондиционеров, вот этих вот, которые можно на пол поставить, да. В Европе их все практически раскупили. Вентиляторы все раскупили, все раскупили. И только вроде, по-моему, Польша начала думать над тем, чтобы разрешить на многих домах устанавливать нормальные кондиционеры, потому что, ну, это же портит фасад зданий. Ребята, климат-то меняется. Вы же видите, что это уже как минимум 4-е лето, когда вот такие адские температуры.
0: Ну, пусть они не портят фасад зданий, нам достанется больше кондиционеров. Потому что у нас жара — это дело привычное, нам они всегда нужны как бы по умолчанию.
1: Ну да, кстати. Я себе не представляю, как бы мы здесь без них выживали. Хотя, знаешь, очень легко что ли заболеть, простуду какую-то получить, когда ты стоишь на улице плюс 32, к примеру, градуса, а потом заходишь в автобус, а там минус 40.
0: Ну, примерно так это ощущается. Там обычно это между 18 и 22 градусами. Но ощущается, как действительно минус 40. И когда ты вот в самый первый раз это испытываешь, это просто пытка. То есть это совершенно...
1: Да.
0: Вот ты выходишь, как бы я понимаю, как переносить баню, да? Вот, кстати, вот в Италии вот я себе почувствовал, если кто понимает такое слово, предбанник. Вот в бане, где ты вот сидишь, чуть-чуть отдыхаешь. И вот там тоже есть такое ощущение, что ты постоянно в предбаннике, но куда-то тебе дальше вот выйти никуда нельзя, потому что он как бы везде.
1: Да, интересно получается. Ну что ж, начинаем этот час. Давайте слушать музыку. Погнали.

0: Я у тебя уже уточнила этот вопрос, но, по-моему, не в эфире. Сейчас проходит...
1: Не женат.
0: Сейчас проходит чемпионат мира по футболу. И сейчас уже просто там в финалу все близится. Ты хоть что-то смотрел?
1: Абсолютно ничего.
0: Неинтересно.
1: Здесь нужно было вспомнить знаменитый мем с Олегом Тиньковым.
0: Хорошо. Почему? Тебе не интересен футбол?
1: Мне не интересен футбол. Ну, простите, я ничего в нем не понимаю, и уже достаточно поздно начинать что-то в нем понимать. Может быть, если ты в подходящей компании, на большом экране, с подходящими напитками, смотришь какую-нибудь спортивную игру, и ты понимаешь, ага, вот, допустим, в кавычках «наши», да, а вот «не наши». И ты выбрал себе команду и за них болеешь. И тем более, если ты погружен в лор, если ты знаешь, вот, что вот этот игрок вырос там в бедной семье, и что вот это его там первый чемпионат, а вот этого это, наоборот, последний. Вот этот плачет, потому что
0: это... У
1: Роналдо
0: был последний чемпионат!
1: Ну вот я что-то
0: хорошо,
1: там,
0: кто такой Роналдо, ты знаешь?
1: Я не знаю, как он выглядит. Я знаю, что он есть, и что Месси тоже есть.
0: И что он столько шампуней рекламировал.
1: Ну, очень хорошо. Он теперь стал богатым человеком. И, наверное,
0: Криштиано Роналдо — это вообще очень богатый человек. Сколько там подсчитывали? Он в секунду, по-моему, зарабатывает что-то $1500-2000.
1: Я думаю, что если ты покажешь мне вот фотографии, вот это Роналдо, это Месси.
0: А Месси?
1: Да, нет? Вот если ты покажешь, я с вероятностью 60% угадаю, кто из них кто. Вот примерно такие у меня познания. Это, в принципе, касается любого спорта. Я вообще не...
0: Я согласна, я тоже. Вот единственное, что я смотрю из спорта, это как раз-таки вот финалы вот таких вот больших каких-то мероприятий, типа чемпионата мира, чемпионата Европы, Лиги чемпионов. Вот только это.
1: Ничего не смотрю.
0: Ну и не
1: более,
0: надо.
1: Более того, я тебе так скажу, знаешь, есть такое поверье, что вот мужчины, да, вот они вот должны вот смотреть футбол.
0: Тут так по-мужски.
1: Да, вот пиво, в котором по-прежнему есть алкоголь, употребление которого, бла-бла-бла. А, что это вот должно присутствовать, да, в мужской ДНК. Вот вообще нет. И регулярно, когда какие-нибудь тусовки там бывали, знаешь, вот какие-то околосемейные пары, там, и вот тебе подводят какого-то мужика дружить, да, чужого. Типа, вот, пожалуйста, и он такой... Поменял вчера там двигатель или, не знаю, смотришь там чемпионат. Такой, нет, брат.
0: Слушай, на самом деле
1: никак.
0: Все эти стереотипы — это такая дурость. Вот хорошо, например, твой любимый напиток, который не стоит чрезмерно употреблять, это что?
1: Красненькая.
0: Красненькая? А вот у меня пенненькая. Казалось бы, да? А вот что поделать, коктейльчики какие-то не люблю и все.
1: А есть стереотип, что женщины любят коктейльчики, да?
0: Конечно, конечно. Либо вот опять-таки красненькое, беленькое, как бы такое, да? Ну вот чтобы пенное, нет, и что, это так не по-женски, ой, фу.
1: Вот, знаешь, женщины, которые бывали в моей жизни, они как раз вот тоже, они больше по-пенному все.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
2: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
3: Люблю лидский квас. Натуральный. Настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
4: Вкусно.
3: Лидский квас. Любимый квас.
5: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. Пельмени Шева. Десятка 19,90 за килограмм. Сыр королевский и пошехонский 5,90 за 100 граммов. Мороженое Ласунька 3 за 9,90. Маданей Мания. Мидхам Эликоин 21. Напротив академического колледжа.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максаны Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максаны Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максаны Хашмаль.
6: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максаны Хашмаль.
10: Абалонь. Без него не начнут.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
13: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
14: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
1: Реклама.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Голосуем на 101-м километре. Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Реклама.
2: Легендарный театр «Forever Tango» Луиса Браво в Израиле. «Forever Tango» – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. «Forever Tango» – 17 декабря в оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра. 03-692-7777.
3: Карлови Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
4: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
5: Футбольный вечер начинается в Маданеймане. Крекеры со вкусом сыра, крабов, сметаны с зеленью. Две пачки за 13,90. Оливки зеленые, фаршированные креветками, 10,90 за банку. Чешское пиво Палабан и Пострижени. Две банки за 11,90. Пиво Жигули. Две бутылки за 15,90.
6: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Маданеймане. Болейте вкусно!
7: ДАКС в Ришон-ле-Циона отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон-ле-Цион – Лишанский 3 и ДАКС Ашдот – Вайцман 2.
3: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
8: Продолжаем праздновать. Гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом. 600 грамм только 19,90. Селедка малосоленая премиум. 2,90 за 100 грамм. Французский сыр бри. 500 грамм только 34,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский.
9: Ашкелон, Эликоин 41.
10: Жаркое лето в Center Car.
11: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
10: Center Car Azur.
1: Реклама.
12: Первое радио. Всегда с тобой.
13: Почему нам так лето нравится? В этом нет никакого секрета. Можно к бабушке в гости отправиться и гостить хоть целое лето. А сказать, почему наша бабушка любит лето больше зимы? Потому что на лето к бабушке каждый раз приезжаем мы.

Ну что ж, дорогие друзья, вот это подходит к завершению, и этот час буду с вами прощаться до завтра, до шестой передачи. Конечно же, я всем желаю прекрасного продолжения этого жаркого дня. Далее выпуск новостей и программа «Шавуатов» с Андреем Оренштейном. Все, всех обняла, всем пока-пока.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать. В завтра пятница. И не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: Вопросы бывают простые.
6: Я давно хотел вас спросить, как художник, художника.
5: Серьезные.
6: Почем опиум для народа?
5: Бестактные.
6: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
5: Большие.
6: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
5: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
7: с Марком Кричевским.
6: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
5: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Операцию я беру на себя.
8: Голосуем на 101-м километре.
9: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Реклама.
2: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: DAX в Ришон-Ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
7: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
8: Жаркое лето в Center Car.
9: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
10: Center Car Азур.
9: Дерех Ашива 9.
11: Продолжаем праздновать. Гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. Креветки очищенные и свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм только 10,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эликоин 41.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Можно еще ниже.
14: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
16: Еще ниже.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
17: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама.
18: Первое радио. Новости.
19: Обращение верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи. Подробнее через несколько секунд. В 15:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Иранские государственные СМИ распространили обращение верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи. «Месть – это требование народа, и она непременно будет осуществлена», говорится в письменном послании Хаменеи. При этом подчеркивается, что речь идет не только о мести за смерть его отца, но и за гибель множества других иранцев в ходе войны против Израиля и США. Моджтаба Хаменеи поблагодарил миллионы иранцев и иракцев, принявших участие в траурных церемониях похорон Али Хаменеи и других членов его семьи. Напомним, что сам Моджтаба Хаменеи не присутствовал и на похоронах отца. Судя по имеющимся данным, Моджтаба Хаменеи был тяжело ранен при ударе 28 февраля. Корпус стражи Исламской революции утверждает, что он жив и продолжает принимать решения. По данным иранского информационного агентства «Фарс» со ссылкой на слова источника, близкого к переговорной группе, сообщения, опубликованные некоторыми СМИ, близкими к Израилю, относительно иранского запроса на переговоры с США являются ложными. Иран не подавал никакого запроса на переговоры, и они не состоятся до тех пор, пока американская сторона не откажется от своих позиций. Ливанские источники, в том числе ассоциированные с Хизбаллой, каналы Аль-Манар и Аль-Маядин, сообщают о серии атак Цааля на юге Ливана. За последние часы поступало несколько сообщений об израильских атаках. Ливанские источники передавали, что беспилотник Цааля выпустил 2 ракеты по целям в Табите, в провинции Набатия, что Цааль с воздуха атаковал цели в Хуле и Кфар-Тибните, что Цааль применил светошумовые гранаты в Мансуре, и там есть пострадавшие. Также заявлялось, что в Бенджибеле Цаалем ведутся работы по сносу зданий, сообщалось о действиях израильских военных на окраине Кфар-Румана на юге Ливана. Позже днем ливанские источники сообщали, что артиллерия Цааля обстреляла цели в Дир-Сириане и Кантаре, а ВВС Цааля атаковали цель в Мансуре на юге Ливана. Минувшей ночью сообщение о боевых действиях в Ливане не поступало. Накануне вечером сообщалось об ударах по туннелю в районе хребта Али-Тахер в Ливане и ликвидации террориста Хизбаллы. Кроме того, сообщалось об атаке беспилотников в деревне Набати-Аль-Фука примерно в том же районе. Сегодня днем около Твери на пляже Лидо на западном побережье Кинерета женщина в возрасте примерно 35 лет получила тяжелые травмы ног от двигателя моторной лодки. Об этом сообщает служба скорой помощи Маген Давид Адом. Пострадавшая была доставлена в больницу Пория в Твери. Обстоятельства этого происшествия уточняются. Как сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти, на юге Вьетнама перевернулся скоростной катер с туристами, в результате чего погибли 15 граждан Индии. Катер потерпел крушение в районе острова Хон Май Рут Нгуай у побережья острова Фукуок. На борту находились 32 индийских туриста и 4 члена экипажа. Информация о состоянии остальных пассажиров и членов экипажа, а также о причинах происшествия пока не приводится. В районе крушения продолжаются спасательные работы. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысилась и близка к среднесезонной переменной облачности. В Иерусалиме и в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аждоде 30 градусов, в Хайфе 29, в Бершеве 34, на голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 35, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 40 до 70 сантиметров. Это были новости. Далее на первом Шавуатов с Андреем Оренштейном.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: Добрый день всем, чьи радиоприемники настроены на 89.1 FM. Начиная с данного момента, в эфире Первого радио программа «Шавуатов». Меня зовут Андрей Оренштейн. Благодарю Лидию за выпуск новостей, Алину за выполненные ей музыкальные заявки, которые к нам поступали. Ну, а начиная с данного момента, с новостями у нас будет чуть пореже. В следующий раз финальный выпуск новостей, я надеюсь, мы услышим в 17.00. До этого момента, как минимум, мы переходим на режим такого совершенно расслабленного вещания, отдыха, музыкального, более музыкального вещания, нежели обычно, поскольку как-никак выходные, и их нужно использовать так, как нам заблагорассудится, и как минимум попробовать отдохнуть перед новой рабочей неделей, перезарядить свои солнечные батареи. В течение следующих 5 часов наш музыкальный плейлист к вашим услугам. Делайте погромче, потише, и самое главное, отдыхайте и чувствуйте себя превосходно. В ближайшем будущем, значит, у нас Street Opera, «Я не могу», также Take Away от... Стеллы Леннон и The Chainsmokers открывает этот музыкальный час Endless Summer в исполнении Алана Уокера и Зака Эйбеля. И не забывайте, что в 15 минут четвертого у нас повтор рубрики о футболе на радость всем тем, кто следит за чемпионатом мира по футболу.

0: Ну, не можешь. Что ж поделать. 15 часов и 15 минут в Израиле, дамы и господа. Для тех, кто может и хочет прямо сейчас в нашем эфире. На радость всем любителям футбола. Повтор рубрики нашей специальной, нашего специального проекта, в которой как раз о последних новостях о чемпионате мира
1: спонсор
0: по футболу.
1: Дневника чемпионата – крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Открывая футбольную Америку.
2: Спустя почти неделю после вылета Бразилии от Норвегии в 1/8 финала лидер Селесау Винисиус Жуниор извинился перед болельщиками за провал на чемпионате мира. 25-летний нападающий отметил, что у Бразилии была достаточно сильная команда, чтобы пройти дальше, но этого не случилось. Он пообещал бороться за общую мечту – вернуть Бразилию на вершину мирового футбола. Пятикратные обладатели Кубка мира впервые за 36 лет не вышли в четвертьфинал. Вылет в 1/8 – худшее выступление Бразилии на мировых первенствах в 21 веке.
1: Плавали, знаем.
2: Сборная Испании обыграла Бельгию со счетом 2-1 и вышла в полуфинал чемпионата мира. Для бельгийцев встреча началась с серьезной потери. На разминке травму получил капитан команды Юрий Тилеманс. В первом тайме гол в ворота бельгийцев забил Фабиано Руис, который впервые после стартового тура группового этапа вышел в основном составе, заменив Педри. А на 41-й минуте Шарли де Кетелере головой замкнул навес с фланга и сравнял счет. Этот гол стал первым пропущенным Испанией на турнире. До этого момента вратарь «Красной Фурии» Унаи Симон не вынимал мяч из сетки 650 минут. Победный мяч забил Микель Мерино на 88-й минуте. Он первым оказался на добивании после дальнего удара Пауку Барси. Мерино вышел на замену всего за 2 минуты до этого. Это второй матч подряд, когда он приносит Испании победу в 1/8 финала против Португалии. Он точно так же вышел на замену и забил победный гол в добавленное время. Незадолго до гола произошла вынужденная замена вратаря Бельгии Тибо Куртуа. Он в слезах покинул поле из-за травмы бедра, и его заменил Сенне Ламанс, 24-летний вратарь Манчестер Юнайтед, для которого это был дебютный матч на чемпионате мира. Именно Ламанс не справился с ударом Кубарси и выронил мяч прямо перед Мерино. В полуфинале испанцы встретятся с Францией, которая накануне обыграла Марокко 2-0.
1: Попутного ветра.
2: Жорже Жезуш назначен новым главным тренером национальной команды Португалии. 71-летний специалист подписал 4-летний контракт до домашнего чемпионата мира 2030 года. Для него это первый опыт работы со сборными. В последние годы он тренировал саудовские клубы и именно команду Аль-Наср с Криштиану Роналдо. В составе Жорже привел к чемпионству в прошедшем сезоне. Это был первый трофей клуба после перехода пятикратного обладателя золотого мяча. Жезуш сразу же заявил, что будет вызывать Роналдо в сборную, пока тот в форме и готов играть, но не гарантирует ему место в стартовом составе. Это были некоторые итоги 30-го дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку». Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

chance.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Гарик Кричевский.
1: Кто-то называет Игорь, кто-то Гриша, кто-то Гера, там Жора. Все, что хотите. Реально, ребята, я Гарик, и в паспорте Георгий.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Рекомендую в поезде, в самолете.
2: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
0: Реклама.
3: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
4: Эй, вот это какой адрес у него?
3: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
5: Легендарный театр «Forever Tango» Луиса Браво в Израиле. «Forever Tango» – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. Forever Tango. 17 декабря в Оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра. 03-692-7777.
6: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
7: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
8: Жаркое лето в Центр Кар. Приобретая машину в Центр Кар, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
9: Центр Кар Азур. Дерех Ашива, 9.
10: Продолжаем праздновать. Гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. Креветки очищенные и свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм только 10,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эликоин 41.
0: Реклама.
11: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
12: Весели.
11: Молодец, понял.
12: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуатов.
13: Шавуатов на Первом радио.
14: Абсолютно верно. Продолжаем отдыхать в преддверии новой рабочей недели и наслаждаться нашим музыкальным плейлистом, я надеюсь. Через 10 минут в нашем эфире повтор рубрики «Сундук Баха» от Светланы Карабут. На радость всем любителям классической музыки. До этого момента услышим главное в исполнении Земфиры и также не менее главное от Лени Кравица «I belong to you» прямо сейчас. Кстати, наверняка многие, глядя на фотографии и видео того, как выглядит Лени Кравиц сейчас, а на секунду ему 62 года, они задаются вопросом, а что такое главное я упустил и что мне надо знать. Я вот даже погуглил, посмотрел, и оказалось, что музыкант подробно рассказал, как он продолжает оставаться в хорошей физической и не только форме. Рассказывает о том, что, естественно, спорт, само собой, но помимо этого очень важно уделять внимание питанию и физической активности. Например, он живет рядом с природой, таким образом вот этот его образ жизни напрямую влияет на здоровье и, естественно, относится очень внимательно к тому, что попадает в его организм, придерживается вегетарианства и, более того, предпочитает, чтобы то, что он ел, было выращено им. То есть на грядочках сидит все-таки 62 годика-то. Ну, это нормально как раз.

0: Сундук Баха.
1: Почему каждый раз, когда заканчивается стирка Samsung, тебе подмигивает Шуберт? Потому что звук, который ты слышишь, это музыка 19 века. И она живет у тебя дома чаще, чем в концертном зале. Речь о форели Франца Шуберта.

0: оправдание и оставил лишь саму сцену с рыбкой. Вода, движение, свет, легкая мелодия. Через несколько лет Шуберт отправляется в поездку по Верхней Австрии. Говорят, это был один из самых спокойных и счастливых периодов его жизни. Там он узнает неожиданную вещь. В домах, где любят музыку, уже есть его песни. Причем не изданные, а переписанные от руки. Его музыку поют и играют люди, которых он даже не знает. Шуберт думал, что остается композитором для узкого круга. Оказалось, все совсем иначе. В одном из городков он знакомится с Сильвестром Паумгартнером, промышленником и большим любителем музыки, который в восторге от песенки «Форель». После этой встречи Шуберт возвращается в Вену и пишет фортепианный квинтет, в котором развивает тему форели. Не по заказу, не ради славы, а скорее как ответ на личную симпатию, как жест благодарности человеку, который искренне любит его музыку. Прошло почти 200 лет. Инженеры Samsung ищут приятный звук, который бы сообщал об окончании стирки. Не резкий сигнал, не электронный писк, а что-то теплое, узнаваемое и оптимистичное. Выбор пал именно на Шуберта. Получилась удивительная вещь. Возможно, сегодня самое исполняемое произведение Шуберта мы слышим вовсе не в филармониях, а в наших квартирах. Миллионы людей ежедневно под эту музыку достают носки и полотенца, даже не подозревая, что это одна из самых очаровательных страниц музыкального романтизма. Что мне особенно нравится в этой истории, Шуберт мечтал, чтобы его музыка жила долго. Вряд ли он мог представить, что спустя 2 столетия его форель будет означать для человека одно простое и очень приятное сообщение – стирка окончена. На сегодня все, но новую историю, кто как творил и чем вдохновлялся, расскажу я, Светлана Карабут, в свежем выпуске
1: «Сундук Баха».
2: Шавуа Тов на Первом радио.

0: Реклама. Встречайте Fizz. Fizz. Со вкусом яблока, клубники, груши или черной смородины.
1: Fizz – идеальный сидр.
0: Восхитительный сидр на основе яблочного вина. Fizz – идеальный сидр. Спрашивайте в магазинах.
2: Задержит алкоголь. Чрезмерное употребление вредит вашему здоровью.
3: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. Пельмени Шева. Десятка 19,90 за килограмм. Сыр королевский и пошехонский 5,90 за 100 граммов. Мороженое Ласунка 3 за 9,90. Маданей Мания. Мидхам Эликоин 21. Напротив академического колледжа.
4: DAX в Ришон-Ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
5: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
6: Жаркое лето в Center Car.
7: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
6: Center Car Azur.
7: Терех Ашива 9.
0: Реклама.
8: Turn your radios up. Шавуа Тов на Первом радио.
9: С возвращением после рекламы, уважаемые, прекрасного настроения всем, кто рядом. Это программа Шавуа Тов. Каждую субботу здесь с 3 до 8, 5 часов музыки и ничего кроме музыки, никаких специалистов, экспертов и прочих людей, которым есть что сказать. Мне есть вам сказать только о том, что то, что мы продолжаем отдыхать, кто как может. Надеюсь, что результатом все останутся довольны. В ближайшем будущем в нашем музыкальном саундтреке Рита Ора, Body on Me, между нами, группа Серебро. А прямо сейчас наш эфир продолжает Шакира с произведением Dare. Ла-ла-ла.

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.
2: Реклама.
4: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
5: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
13: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
14: Оболонь. Без него не начнут.
15: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
16: Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: Реклама.

0: 4 часа дня в Израиле. Здравствуйте.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Весели.
1: Молодец, понял.
3: Шавуатов на Первом радио.
0: День добрый всем, чьи радиоприемники настроены на Первое радио 89.1 FM. Программа «Шавуатов» каждую субботу здесь на Первом с 3 часов и до, соответственно, нашим случае 8 часов вечера. 5 часов музыки и ничего кроме музыки. Отдыхаем, слушаем наш музыкальный плейлист, получаем удовольствие, я надеюсь. Если вам недостаточно для хорошего настроения того повода, что сегодня суббота и 11 июля, сообщаю также, что сегодня во всем мире уже в 8-й раз отмечается International Skinny Dip Day, то бишь Международный день купания нагишом. Ну не знаю, был я сегодня на набережной, и по-моему, все были в достаточно приличном виде, но все еще может измениться, в том числе и как следствие того, что эта информация была озвучена. Может, кто-то сделает соответствующие выводы. Не знаю. А может, есть какие-то специальные места, кто знает. В ближайшем будущем, дамы и господа, в нашем эфире This is how I'm feeling, Pitbull и Ciara, также Feel it still. В самом ближайшем будущем в исполнении Portugal The Man. Открывает этот музыкальный час группа Бандерас и песня про Китану.

когда снимаю маски чистый лист. Лишь любовь появляется, чтобы остаться.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Белая карта.
6: Помогите мне, я хочу узнать все.
7: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
8: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
7: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
8: И он меня до сих пор любит?
6: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
5: Белая карта.
9: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
10: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
11: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
12: Фа-фа-ля-ля!
13: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
11: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
13: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон.
12: Фа-фа-ля-ля!
6: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
9: Реклама.
14: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
15: Эй, вот это какой адрес у него?
14: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
16: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
17: Кондиционеры по самым низким ценам.
18: Можно еще ниже.
17: Кондиционеры по самым низким ценам.
18: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
19: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
20: Еще ниже.
19: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
17: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
16: Жаркое лето в «Центр Кар».
21: Приобретая машину в «Центр Кар», вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
16: «Центр Кар Азур», Дере Хашива 9.
9: Реклама.
22: Шавуа Тов.
23: С возвращением после рекламы, уважаемые, это программа «Шавуа Тов» на Первом радио. Каждую субботу с 3 до 8 часов вечера, 5 часов музыки и ничего кроме музыки. Все наши аналитики и люди, которым есть что сказать, отдыхают. Надеюсь, их примеру следуете также и вы. Ну, а мы продолжаем предоставлять вам наш музыкальный плейлист для ваших целей. Что бы вы ни задумали сегодня, наслаждайтесь погодой где-то снаружи, либо наоборот... Опасливо вглядывайтесь в происходящее за окном. В любом случае, надеюсь, что музыка от Первого радио всегда в пределе и всегда вам пригодится. Кейти Перри, Bigger Than Me, не говори мне о любви. Гости из будущего. Ну а прямо сейчас, как говорится, классика с района. I Know What You Want, Busta Rhymes и Mariah Carey.
24: Yeah.

0: самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
2: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
3: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: В новом филиале Маданей Мани Ашкелон. Творог с изюмом, вишней и клюквой 19,90 за килограмм. Филе лосося копченое нарезанное 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Маданей Мани. Мидхам или Коин 21. Напротив Академического колледжа.
6: Жаркое лето в Центр-кар.
7: Приобретая машину в Центр-кар, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
6: Центр-кар Азур. Дер-Хашива 9.
8: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Бат-Ям, звездочка 8383.
9: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Можно еще ниже.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Еще ниже.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
16: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: Реклама.
17: Шавуатов на Первом радио.

где льется ложь, а где течет правда. Разобраться трудно, но надо, и дорога здесь одна. Мир или война, пусть даже все играют нечестно так, но все равно непонятно, как могло сойти с ума. Родина моя, свобода и любовь, больше в жизни.

Фарукко и Питбуль только что в нашем эфире с произведением «Never Let You Go». Ну а для тех, кто никогда не может отпустить из головы какие-то мысли об устройстве мира, о том, что же там происходит за вот стенами вашей квартиры или за пределами обозримого горизонта, сообщаю, что буквально через 8 минут в нашем эфире итоговый выпуск новостей на сегодня. До этого момента услышим осенний джаз от Анжелики Варум и произведение «Wanna Dance» от румынской певицы Александры Стен. Уже звучит в нашем эфире.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Владимир Долинский.
1: Я имел надежду, а теперь я без. Вот такая драма, пиковая дама.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Мощный, сильный.
0: Реклама.
2: Боль в спине? Диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи. Звони. Звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР. Звездочка 9533.
3: DAX в Ришон-Ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Продолжаем праздновать. Гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом. 600 грамм только 19,90. Селедка малосоленая премиум. 2,90 за 100 грамм. Французский сыр бри. 500 грамм только 34,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эликоин 41.
0: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Столкновение около Рамаллы. Подробнее через несколько секунд. В 17:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Официальное агентство палестинской администрации ВАФА передает, что в районе деревни Аль-Мураер к востоку от Рамаллы в результате столкновений с израильскими военными есть пострадавший. Один местный житель получил пулевое ранение в ногу, двое других были ранены резиновыми пулями. Кроме того, 10-летний мальчик получил травму головы в результате попадания светошумовой гранаты. Причиной столкновений, судя по имеющимся данным, стало нападение жителей Аль-Мураера на израильского пастуха. В него бросали камни, а вокруг него поджигали сухую траву. На место происшествия прибыли израильские военные, которые сначала стреляли в воздух, чтобы разогнать нападавших, а затем открыли огонь на поражение. ЦАЛЬ пока этот инцидент не комментирует. Израильские военные и полиция задержали четверых подозреваемых в нападении на группу иностранных журналистов в районе деревни Синджиль к северу от Рамаллы. Согласно совместному сообщению полиции и ЦАЛЯ, несколько человек перекрыли путь автомобилю журналистов, атаковали и повредили машину. На место происшествия были направлены военнослужащие бригады «Шомрон», которые обеспечили журналистам безопасный проезд и задержали предполагаемых участников инцидента. Сотрудники полицейского участка «Бениамин» арестовали подозреваемых, опросили журналистов и обнаружили автомобиль нападавших. При обыске в машине были найдены дубинки и нож. Все четверо доставлены на допрос. Расследование продолжается. На 35-й трассе недалеко от развязки Кирьят-Гат сегодня днем столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии погибла женщина в возрасте примерно 25 лет, ехавшая на мотоцикле. Кроме того, две женщины получили травмы от легких до средней степени тяжести. Они были доставлены в больницу Барзилай в Ашкелоне. Полиция выясняет обстоятельства ДТП. Администрация президента США Дональда Трампа совместно с властями Ирака и Сирии готовится объявить о планах восстановления нефтепровода Киркук-Банияс, связывающего иракские нефтяные месторождения с сирийским побережьем Средиземного моря. Об этом сообщило британское издание Middle East Eye. По данным авторов публикации, проект предусматривает возрождение построенного более 70 лет назад трубопровода протяженностью около 800-900 километров. Он должен обеспечить альтернативный маршрут для экспорта иракской нефти в обход Армузского пролива, судоходство через которое остается уязвимым на фоне конфликта с Ираном. Речь пока идет о планах и предварительных договоренностях, а не о начале строительных работ. В июне премьер-министр Ирака и спецпредставитель президента США Том Барак обсуждали восстановление нефтепровода. Предполагается, что вновь соединит нефтяные районы Северного Ирака с сирийским Средиземноморским портом. И о погоде. Завтра, 12 июля, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Ясно, слабый ветер до 4,9 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме и в Тель-Авиве 31 градус, в Хайфе 28, в Бершеве 35, в Твери, на побережье озера Кинерет 33, в Эйлате 40 градусов. Это был итоговый выпуск новостей. Информационная служба заканчивает свою работу и прощается с вами до завтра. А эфир на Первом продолжает Андрей Оренштейн.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: Большое спасибо Лидии Топельберг за итоговый на сегодня выпуск новостей. Надеюсь, ничего более жизненно важного, да, Йом-Ришона нас не ожидает. Мы можем спокойно возвращаться к нашему плану действий, а именно к отдыху и прослушиванию нашего музыкального плейлиста в рамках программы «Шавуатов» на 89.1 FM. Меня по-прежнему зовут Андрей Оринштейн. Рад вас приветствовать, друзья. Желаю прекрасного отдыха. Ну и будем действовать, как говорится, дальше мы. Вот, в стиле мастера Йода переиначил песню группы «Кино». Это, однако, жизненное достижение. В ближайшие 15 минут Юлианна Караулова с произведением «Внеорбитный», Пола Абдул «Straight Up» и «One Direction» открывает этот музыкальный час «Story of My Life».

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
6: Первое радио.
5: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
7: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
8: Музыкальная чайхана. Музыкальная чайхана.
9: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
10: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
11: Я раб этой лампы.
10: А что мне делать?
11: Приказывай.
10: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
11: Слушаю и повинуюсь.
10: Теперь, Анна, ты загадывай.
9: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись.
12: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
13: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
7: Реклама.
14: Кондиционеры по самым низким ценам.
15: Можно еще ниже.
14: Кондиционеры по самым низким ценам.
15: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
16: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
17: Еще ниже.
16: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
18: Люблю лицкий квас. Натуральный. Настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
19: Вкусно.
18: Лидский квас. Любимый квас.
20: Жаркое лето в Center Car.
21: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
20: Center Car Azur.
21: Терех Ашива 9.
14: Кондиционеры по самым низким ценам.
15: Можно еще ниже.
14: Кондиционеры по самым низким ценам.
15: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
16: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
17: Еще ниже.
16: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: Реклама.
22: Шавуа Тов.

Только что британский поп-дуэт под названием «Rixton, Me and My Broken Heart». Кстати, это удивительный случай, весьма редкий. Дуэт продолжает записывать новую музыку, выступать, но при этом они спустя несколько лет после начала своей музыкальной карьеры поменяли название, ничего другого не изменили, песни все то же самое, но изменили название. Сейчас они выступают под названием «Push Baby», то бишь «Толкай ребенка». Но это не только в природах используется это выражение, это, в принципе, когда хочешь подбодрить друга какого-нибудь, говоришь ему, ну давай, дескать, дружок, продолжай. И мы тоже будем продолжать. Впереди у нас, дамы и господа, рубрика «Кино и котлеты» от сегодняшней именинницы, кстати, Кать Санны, которую, пользуясь случаем, естественно, еще раз поздравляю и таким образом. А также группа «Градусы» прямо сейчас с произведением «Голая». Никому не посвящается.

0: Нравится мне.
1: Нравится мне.
2: Кино и котлеты. Нравится, готовит нравится. Снова Виргунова.
3: Да, это снова я, и зовут меня Катерина. Привет всем, кто готов уйти в кулинарную засаду ради крутого вкуса. С вами рубрика «Кино и котлеты». Сегодня мы крадемся по следам профессора Мориарти и прячемся в заброшенном доме напротив Бейкер-стрит.
4: У вас не так развиты лобные кости, как я ожидал, мистер Холмс.
3: Когда Шерлок Холмс ведет смертельную схватку с преступным миром, ему, понятное дело, не до церемонии с миссис Хадсон. В сериях «Смертельная схватка» и «Охота на тигра» его рацион становится предельно суровым. Доктор Ватсон то и дело находит у него в карманах, завернутыми в газету, куски холодной говядины и сухой хлеб. Сытно, долго, не портится, и можно жевать прямо во время слежки за полковником Мороном. Кстати, о смертельных схватках и засадах. Знаменитый Рейхенбахский водопад, у которого Холмс и Мориарти сошлись в рукопашном бою, снимали вовсе не в Швейцарии, а в Абхазии, на Гекском водопаде.
5: А что вы предлагаете?
6: Бросьте это дело, Холмс, бросьте! Вы стали поперек дороги не одному человеку, а огромной организации, всю мощь которой даже вы при всем вашем уме не в состоянии постичь. Выходите из игры, Холмс. Иначе вас растопчут.
3: Место было настолько диким и труднодоступным, что съемочной группе приходилось тащить тяжеленные советские камеры и осветительные приборы на себе по скользким горным тропам. А Борис Клюев, сыгравший Майкрофта Холмса, позже со смехом вспоминал другую причуду площадки. Масленников, режиссер, требовал от него идеально британской стати, но костюмеры не успели сшить брюки нужной длины для его высокого роста. В итоге, в некоторых сценах, Клюев сидит в кресле в шикарном сюртуке с идеальной осанкой, но в полуспущенных штанах и носках на подтяжках, которые операторы судорожно пытались не взять в кадр. Вот она, обратная сторона викторианского шика.
7: Ведь я говорю об элементарных вещах, которые знает каждый.
5: Но я-то не каждый, Ватсон, поймите. Человеческий мозг – это пустой чердак.
3: Но вернемся к нашей говядине. Почему именно она стала главным шпионским перекусом 19 века? Англичане и говядина – это вековой роман. Не зря гвардейцев лондонского Таура до сих пор называют поедателями говядины. В викторианские времена хорошая мясная вырезка была символом статуса. Но если джентльмен отправлялся в путешествие на охоту или, как Холмс, на многодневную слежку, горячий стейк с собой не унесешь. Тогда на арену выходил ростбиф, запеченный большой кусок говядины. Англичане первыми заметили, что если правильно приготовить и охладить говяжью вырезку, она не теряет сочности, не плывет в кармане пальто от сырости и остается чертовски вкусной даже через 2-3 дня. Это был идеальный викторианский фастфуд для джентльменов удачи и сыщиков на задании.
5: Ему 48 лет, он женат. Имеет сына, очень любит свою собаку рыжего сеттера и работает в Министерстве иностранных дел.
7: После истории с часами я готов верить всему.
5: Нет ничего проще, дорогой Ватсон. Дело в том, что этот человек... мой родной брат Майкрофт Холмс!
3: Ну а теперь рассекречиваем рецепт. Чтобы говядина осталась сочной в холодном виде и не превратилась в подошву армейского сапога, ее нужно правильно замариновать.

0: плите буквально полминуты, чтобы травы и чеснок отдали маслу свой аромат. Остудите и щедро обмажьте этим золотом мясо. Пусть говядина помаринуется часок при комнатной температуре. Разогрейте сухую сковородку до состояния вулкана. Наша задача – быстро обжарить кусок говядины со всех сторон, до румяной корочки, буквально по минуте на сторону. Мы запечатываем мясной сок внутри, чтобы он не сбежал во время запекания. Отправляем мясо в духовку, разогретую до 180 градусов. На килограмм веса нужно примерно 35 минут. Мы ищем состояние medium rare – розовая сочная серединка. Вынимаем, плотно заворачиваем в фольгу и даем остыть.
1: Маммат. Чем думаете заняться?
2: Пойду штудировать фармакологию.
1: Да, у всех есть занятия.
0: Когда ростбиф полностью остынет, отправьте его в холодильник, а на следующий день нарезайте тонкими, почти прозрачными ломтиками. Кладем этот мясной шедевр на кусок ржаного хлеба, добавляем каплю острой английской горчицы или маринованный огурчик. И все. С таким перекусом можно смело идти караулить профессора Мориарти, ну или как минимум отправляться на другую долгую прогулку. Приятного аппетита! Пересматривайте шедевры, берегите свои кухонные ковшики и готовьте с удовольствием. С вами была рубрика «Кино и котлеты». До встречи в эфире.
3: Кино и котлеты. Готовит снова Вергунова. Шавуа Тов.

0: пойду куплю.
1: Андрей Ежов. Любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник. Скептик.
2: Вас много, я один.
1: Лена Семенова. Она же бывалая. Имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
4: Я это...
5: Шо? Опять?
6: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
7: «Снова Вергунова».
5: Сейчас спою.
6: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
5: Спасибо.
6: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
5: Ты заходи, если что.
8: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
6: Реклама.
9: В новом филиале «Маданэй Мания» «Ашкелон». Пельмени «Шева». Десятка 19,90 за килограмм. Сыр королевский и пошехонский 5,90 за 100 граммов. Мороженое «Ласунька» 3 за 9,90. «Маданэй Мания». Мидхам Эликоин 21. Напротив Академического колледжа.
10: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Бат-Ям, звездочка 8383.
11: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
6: Реклама.
12: Шавуатов на Первом радио.
13: С возвращением после рекламы, уважаемые, это программа «Шавуатов» на 89.1 FM. Продолжаем действовать в том же самом духе, то бишь отдыхать в преддверии новой рабочей недели и слушать хорошую музыку. Вне зависимости от того, чем вы занимаетесь, чем-то активным или, наоборот, лежите на диванчике, желаю удачи вам во всех ваших начинаниях. Если где-то на улице, не забывайте, естественно, про тенечек, про головные уборы и про солнцезащитный крем. Ну, на всякий случай. Чек-лист такой. В ближайшие 15 минут Янка, Skip a Little Love, также Бритни Спирс и Джей Изи, Make Me. Прямо сейчас Ромарио, не смотрите новостей.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр.

магазине пиво с рыбою, предвкушая выходное торжество. Я услышал, что недавно были выборы, только, к счастью, не запомнилось кого. Две красавицы так спорили с кассирами о протестах, о ротации в Кремле, что от этого казались некрасивыми. Скоро будет не влюбиться на земле.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком».
7: Большой город, бешеный трафик, стройки, шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
4: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
8: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
9: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
8: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
10: Первое радио.
11: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
12: Имейте совесть! 2 часа ночи!
11: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
4: Реклама.
13: DAX в Ришон-ле-Циона отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. DAX Ришон-ле-Цион Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2.
14: Продолжаем праздновать. Гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом. 600 грамм, только 19,90. Селедка малосоленая премиум. 2,90 за 100 грамм. Французский сыр бри. 500 грамм, только 34,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эликоин 41.
4: Реклама.

0: В Израиле 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.
0: Добрый вечер всем, чьи радиоприемники настроены на 89.1 FM. Меня по-прежнему зовут Андрей Эйнштейн. Это по-прежнему программа «Шавуатов» на Первом радио. Каждую субботу с 3 до 8 часов вечера. 5 часов музыки и ничего, кроме музыки, что, как вы понимаете, непозволительная роскошь для Первого радио, в то время как у нас здесь работает так много талантливых людей, которым всегда есть что сказать. Я, друзья, не претендую, поэтому наслаждайтесь музыкой. В ближайшие 15 минут в нашем эфире Джей Болвин и Эд Ширан, Forever My Love, ночные снайперы, катастрофически открывают этот музыкальный час Нелли Фортадо и Love Bites.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
3: Шавуатов. Шавуатов на Первом радио.

Я с вами на вы, не спорю, да, давно не виделись, увы. Как вы здесь без меня бьетесь, волны, не сочтите мой вопрос нескромным, вижу также в песок. Камни трете, вы всегда на этой самой вечной работе, а у путника кончается путь здесь, у моря, куда он просто шел отдохнуть. Море, вы такое большое, вас рисуют очень маленьким на глобусах в школе. Вот и вечер. Я рад встрече, я готов здесь сидеть дольше долгого вечера.

девчонкой смеется чайка, заметив просто меня случайно, поднимет ее ветер на белых крыльях над этой землей слишком.

вам. Спасибо вам.

0: Я с вами на вы, море.
1: Шавуатов на Первом радио.

0: Расскажите мне, я хочу узнать все.
1: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
2: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
1: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
2: И он меня до сих пор любит?
0: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
3: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
4: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: DAX в Ришон-ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. DAX Ришон-ле-Цион Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2.
3: Реклама.
7: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
8: Веселее.
7: Молодец, понял.
9: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
10: Шавуатов на Первом радио.
11: Здесь зрители аплодируют.

0: Неоднократно, кстати, раздумывал над названием этой группы Imagine Dragons. Ну, вообще, с названиями чего-либо. Всегда такая история, что вначале тебе кажется, какое странное название, а потом как-то привыкаем к тому, что мы носим в кармане девайс, который называется «Яблоко», допустим. Вот и с группой Imagine Dragons, то бишь «Воображаемые драконы», тоже примерно так же. «Follow You» — так называется данное произведение. Кстати, если вы действительно фолловите группу Imagine Dragons, то уже это знаете, а если нет, то я сейчас расскажу, что участники группы впервые ступили, скажем так, из мира музыки в мир других развлечений, а именно, мало того, что лет 5 назад они основали свою собственную независимую студию, которая занимается разработкой игр, называется она Night Street Games, так вот, все-таки они работали и запустили свою собственную игру под названием Last Flag, и, как они сами признаются, эта игра, она инспирирована приключениями братьев в детстве. Что там в их детстве происходило, хорошего и плохого, можно, соответственно, узнать, приобретя эту игру и поиграв в нее. В ближайшие 15 минут в нашем эфире Adrian Sina, Sandra N с треком Angel Pizza и Миха Гам. «Море-море» прямо сейчас.
1: «Море-море, может быть, я вернусь когда-нибудь, может быть, я вернусь когда-нибудь.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
6: Реклама. Встречайте Fizz. This. Со вкусом яблока, клубники, груши или черной смородины.
7: This is идеальный сидр.
6: Восхитительный сидр на основе яблочного вина. Fizz. Идеальный сидр. Спрашивайте в магазинах.
8: Задержит алкоголь. Чрезмерное употребление вредит вашему здоровью.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Реклама.
13: Шавуатов на Первом радио.
14: С возвращением после рекламы, уважаемые, прекрасного настроения всем, кто рядом. Продолжаем отдыхать, наслаждаться субботой. Уже сообщал я вам о том, что сегодня отмечается Международный день купания нагишом. Не знаю, отмечают его или нет у нас в Израиле, но вот пойдете мимо набережной, увидите, если кто-то соответствует заявленному в названии праздника, то, видимо, да. Если нет, ну, можете быть первым. Или нет, не знаю, проконсультируйтесь со своим юристом. Если вам этот праздник не подходит, сообщайте, что сегодня также 31 раз отмечается Всемирный день шоколада. Вот. Это тоже опция, объезд сладкого и никуда не ходить, но можно, соответственно, совместить, раздеться и объезд шоколада. Такой вариант тоже есть. В ближайшие 15 минут Tones and I, I'm Free, Ираклий, Осень и Seal, Get It Together прямо сейчас. Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
2: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
1: Это немыслимо.
2: Согласен.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: Элли Швидлер.
1: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Редко, но метко. Да.
3: Реклама.
0: Жаркое лето в Центркар. Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман. Звоните 03-558-5458.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже!
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
3: Реклама.

0: 7 часов вечера в Израиле. Здравствуйте.
1: Мы бодры, веселы.
2: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
3: Веселее.
2: Молодец, понял.
4: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
5: Шавуатов на Первом радио.
6: Здесь зрители аплодируют.
0: Добрый вечер всем, чьи радиоприемники настроены на 89.1 FM. Андрей Оренштейн у микрофона. Сердечно приветствую всех настроенных на Первое радио и желаю замечательного вечера, естественно, и претворения всех ваших мечт в реальность, естественно. Ну или, как минимум, просто хорошего отдыха. И напоминаю, что мы с вами до 8 часов вечера, до 11 в FM-диапазоне, в том числе и на севере с недавних пор. И не забывайте о том, что если вы уехали куда-то в другие края, вы всегда можете нас слышать в любой точке планеты посредством нашей аппликации. Если у вас ее еще нет, напоминаю, как ее раздобыть. Все очень просто. В соответствии с вашим девайсом идете либо в Apple Store, либо в Google Play. Вбиваете там в строке поиска «Первое радио 89.1 FM» английскими буквами. Скачиваете аппликацию абсолютно бесплатно, безвозмездно, даром. Устанавливаете, и вуаля, вы с нами, где бы вы ни находились. И в ближайшие 15 минут вашему вниманию Сэм Смит, «I Feel Love», «Simple Plan» и Шон Пол, «Summer Paradise» открывает этот музыкальный час великий Sting «Practical Arrangement».

Шавуатол. I gotta find my way back to summer paradise.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Война, это все продолжается постоянно.
2: Я буду ждать выборов.
3: Ракеты к нам летели, конечно.
4: Ракеты много куда летят.
5: А что аналитика у нас очень страдает.
0: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
6: Мы живем в самой спортивной стране мира.
7: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
8: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
7: Это немыслимо. Почти.
8: Согласен.
6: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
8: Элли Швидлер.
7: Марк Кричевский.
0: «Топспорт».
6: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
8: Редко, но метко.
9: Шавуа Толк.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
4: Шавуа тов на Первом радио.

0: Британский давно не существующий girls band All Saints только что с произведением Pure Shores в завершении этого музыкального часа и сегодняшнего выпуска программы Шавуатов на 89.1 FM. Настало время мне, друзья, с вами попрощаться, пожелать прекраснейшего завершения этого вечера, естественно, ну и, конечно же, традиционно Шавуатов.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
4: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2:00 ночи.
5: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
4: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2:00 ночи.
6: Первое радио.
7: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
8: Имейте совесть! 2:00 ночи!
7: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

Наша музыка, ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

0: Первое радио.
1: Не продашь и не купишь друзей.
0: 89.1 FM.
2: С патефоном волшебным в тележке своей.
3: Лучшая музыка.

0: гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
1: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Владимир Долинский.
1: Я имел надежду, а теперь я без. Вот такая драма, пиковая дама.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Мощный, сильный.

0: Наша музыка. Ваше настроение.
1: Совсем малюсенький.

0: Наша музыка, ваше настроение.
1: Первое радио 89.1 FM.
2: I don't wanna drown.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Александр Филипенко.
1: Вы в каком году родились, моя радость? В 80-м. О, самое интересное вы пропустили.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: До встречи.

see. Baby, just you and me, wild and tender.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям
3: Дарк. 89.1 FM. Лучшая музыка.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.
1: Лучшая музыка.
0: Подпишись.
2: Первое радио.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: 89.1 FM.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: И быть с тобой.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером. «Топспорт». Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.

0: вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час. 89.1 FM. Лучшая музыка.

0: space.
1: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
2: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
1: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Первое радио.
4: Я хочу быть с тобой.
3: Всегда с тобой.

0: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
4: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
5: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так о чем это я? А, да.
6: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Люди будущего!
1: Да валить его уже быстрее!
2: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
3: Как же я по вам соскучился.
2: Город диско.
4: 89.1 FM.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио. Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
3: Имейте совесть! 2 часа ночи!
2: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
4: Всегда с тобой.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час. 89,1 FM.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Тарк.
2: Я такая яркая, что прям
3: дар. 89.1 FM.

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час. 89.1 FM.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Всегда с тобой.